0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверены, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Иверский женский монастырь – жемчужина Самары. Построенная в середине позапрошлого века, красно-белая обитель надолго определила архитектурный облик города со стороны Волги. После революции монастырь был разграблен, однако часть зданий дожила до реставрации в наши дни. Среди них Иерусалимский храм необычной архитектуры. У этой церкви целых 9 позолоченных главок, стены красного кирпича, богато украшенные белой лепниной. Под куполами красивые кокошники в русском стиле. В наше время именно с Иерусалимского храма началось возрождение обители. Долгое время в нем жили первые монахини. Сейчас церковь полностью восстановлена.
0: Радио

0: Оставаться собой и не предавать свои убеждения. Она возможна только тогда, когда ты уважаешь свободу других.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
2: Я знаю, что в фонде «Победа» есть отдельный проект, который называется «Трудовая доблесть». А поподробнее, пожалуйста, расскажите, как родился проект. А я-то знаю, что есть история.
3: Ой, история вообще замечательная. Но работая на новых территориях и принимая людей с оказанием бесплатной юридической помощи, мы посещаем разные города за один выезд, принимает много юристов. И вот в один из приемов к нам пришли стахановцы, орденоносцы, люди уже преклонного возраста.
2: Самые настоящие стахановцы, самые представители настоящие. Легендарного стахановского движения.
3: Мы такого количества регалий и такого представительства, да, мы никогда не видели. Конечно, были очень сильно удивлены, когда оказалось, что эти люди, шахтеры, да, металлурги, они брошены и забыты. И пришли они на прием, который проводился при участии депутата Государственной Думы Дмитрия Александровича Свищева. Пришли они к нему с просьбой, узнав, что здесь есть депутат Государственной Думы вместе с нами, да, они пришли с просьбой помочь возродить стахановское движение по всей стране. И, конечно, услышав их историю, да, посмотрев на этих людей, в стране никто не смог остаться и равнодушным к этой ситуации. Дмитрий Александрович вернулся в Москву вместе с нами. Мы подготовили доклад, пригласили наших стахановцев сюда, в Москву. Их принял руководитель ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий. И Леонид Эдуардович Слуцкий вышел с инициативой к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину возродить и помочь возродить данное движение. И так появился проект «Трудовая доблесть России».
2: Но это же действительно вот про связь поколений. Вот вы говорите, пришли стахановцы. Вот даже вот представить это себе сложно. Я так понимаю, что пока они жили не у нас в России, да, о них вообще кто-то там помнил, о стахановцах?
3: Нет, о них никто не помнил. Украина достаточно давно повела какую-то политику, да, в части существующей добычи угля и самих шахтеров, результатом которого стали нерабочие шахты затопленные. Да. Металлургические комбинаты работали, но работали так поскольку-постольку. И, естественно, люди, уже являясь ветеранами, да, они оказались, ну, выброшенными на обочину, да, но это люди небывалой силы, там, величины, масштаба, да, и, естественно, они воспитаны таким образом, что они не могут, да, просто остаться в стране и не передать свои знания подрастающему поколению. То есть у них-то боль именно в том, что они видят разрыв, да, между отсутствием наставничества, между тем, что у них есть огромный накопленный опыт, который они хотят и могли бы передать, да, но никому это не нужно было. И вот наше государство подхватило этот проект. И в рамках проекта «Трудовая доблесть России» сейчас реализуется. Это федеральный проект, он реализуется по всей стране. И в рамках этого проекта наш фонд «Победа» сейчас является оператором. Мы оказываем бесплатные юридические консультации в 89 регионах нашей страны. Вот. Для категории граждан, люди труда, ветераны труда и ветераны специальной военной операции.
2: Но интересно прежде всего про наставничество. Вот я представляю, как прекрасно было бы, ну, мне. Каждый же вот мыслит, исходя из себя. Вот это же действительно героические люди, стахановцы, да? Это же прекрасное движение, которое создал Стаханов, да, своим примером.
3: Да.
2: А сам факт общения с ними, это же уже образование фактически.

0: Вот как работает? Вот интересно, вот как, что делается вами, или как это происходит, вот обмен этим, даже это не обмен опытом, вот это наставничество, как выглядит вот сейчас?
1: Проект сам, да, он появился, стахановский проект появился в городе Стаханов, то есть да. Прием проходил именно там. Вот, а как это работает? Ну, сейчас этот проект, он только-только формируется. Вот мы запустили первый этап этого проекта, это буквально месяц, да, это мы провелись сейчас юридические приемы по всей стране, Фонд Победа. Вот. И дальше мы видим, каким образом, что у них есть большой достаточно жизненный опыт. Да? Есть молодежь, которая не имеет этого опыта. Конечно, мы предполагаем, что должны быть какие-то уроки, да? какая-то передача в школах, да? В каких-то колледжах опыта своего, какие-то программы внедрены. Да? Ведь они пришли, я помню, с чем, и у них-то такой боль-то была в чем, что вот, так сказать, руководитель, да, представитель этих стахановцев, такой царевский Александр Леонидович, вот, он пришел с чем, что растут, подрастает поколение, да, они и молоток не умеют держать, и элементарно лампочку не могут никакую заменить, и смотрят они на все на это, вот обливается у них сердце кровью, да, и готовы рассказывать, готовы преподавать, готовы объяснять, готовы писать какие-то методички. Это я говорю про какие-то такие общие, да, вещи всем известные. А если копнуть глубже и посмотреть на производство, посмотреть на какие-то промышленные большие предприятия. Ведь что такое ЛНР? Да? ЛНР и несколько там условно городов, вот основных, да, Алчевск, Стаханов и рядом находящиеся, это большое металлургическое производство. Там стоят металлургические комбинаты, градообразующие с численностью работников несколько десятков тысяч. Это доменные печи, да, это металлопрокатные какие-то линии и все прочее. И вот пример мой в том, что когда был какой-то переходный период и освободили вот эти города, соответственно, остались брошены эти предприятия, да, потушены доменные печи. И когда запускали производство, пытались найти, а кто же может запустить эти доменные печи? Я не ожидал такого ответа, да. Нашли ветерана, стахановца, человек.
0: Кино можно снимать.
1: 89 лет он запускал эти доменные печи на предприятии, на металлургическом предприятии. Вот представьте себе, да.
0: Да, прекрасная история. Это же действительно сценарий для художественного фильма. А он же не художественный, это же в реальности происходило, да? Сложно представить вот так, но все-таки, да, приходит вот, ну давайте, вот этот дед, да, вот наш дед приходит и говорит, так, что тут печи, ну давай, ты туда, ты сюда, здесь вот сюда. И заработало.
1: Заработало каким-то образом.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
3: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
2: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек. Но те ребята послабее были. Я считался сильным парашютным делом. На первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться. По всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
1: Борис Волынов совершил два космических полета в 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Загадочная пирамида в Домодедове. Место разом таинственное и культовое. Многие люди специально ездят посмотреть на нее. На берегу Урожайки, рядом с селом Никитским, расположен уникальный современный дом, похожий на пирамиду майя. За забор, конечно, не пройдешь, но с холма напротив открывается хороший вид. Главное здание увенчано беседкой и украшено скульптурами хищных птиц, похожих на орлов. На вершину ведет несколько лестниц. Всюду декор в виде тибетских узлов. Вокруг пирамиды ее владелец организовал обширное пчеловодческое хозяйство. И с высоты птичьего полета она вместе с ближайшими окрестностями напоминает гигантскую пчелу.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
4: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: девушки.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Кирилл Макеев, МК-545.
2: Что Кирилл мог бы пожелать или посоветовать тем парням, которые сейчас либо вот только подписали контракт, либо стоят перед выбором подписывать контракт, идти, не идти?
3: Ну, здесь я точно такой совет не могу дать. Надо прислушиваться к своему голосу внутри, наверное, и уже делать выводы. А так, что бы там я хотел пожелать? Аккуратнее, максимально беречь себя, осторожно, не делать каких-то необдуманных поступков. Хотя здесь-то, наверное, тяжело, но все воля Божья. Ну, естественно, уповать на Бога, не верить ни в какие приметы, а говорить: «Господи, отдаю себя на Твой суд». И вот тогда мы остаемся в полном распоряжении Бога. Если мы начинаем веровать там какие-то примеры, приметы кошки там, и все прочее, Господь в этот момент отходит от нас и говорит: ну, если ты хочешь, то можешь как бы и без меня. То есть и там уже как бы мы без защиты Бога. То есть вот хотел бы, наверное, пожелать этого, чтобы все бойцы уповали на Бога, самое главное.
2: И в финале прозвучит песня
3: «Родники».
2: Несколько слов.
3: Родилась она также, появились мысли, скажем так, в разных местах бываешь, катаешься по святым местам, находишь святые источники, и везде понимаешь, что есть такие предыстории, что там воины залечивали раны, излечивались после боев в этом источнике, там где-то по молитвам старца вымолен был этот источник. Я понимаю, что многие люди не понимают этого, насколько мы действительно цена, да, вот эта святая вода, и что это не просто так. Вот так и родилась эта, по сути, песня. То есть мне захотелось сказать о том, что и о бойцах, чтобы они, приходя на родную землю, бывали в этих святых местах, окунались в святых источниках, оживлялись, бодрили дух, приходили к Богу. Ну, вот как-то так.
2: Кирилл Макеев, МК-545, на радио «Гордость», песня «Родники». Смотрите нас в социальных сетях, слушайте в прямом эфире. Здесь все свои.

0: Один. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, 58 заявок было прислано на конкурс абхазскими участниками. Вы огромные молодцы! Я попрошу гостей фестиваля подарить аплодисменты всем абхазским участникам нашего конкурса.
2: На сцене популярный абхазский эстрадный исполнитель, лауреат музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», заслуженный артист Республики Абхазия
1: Авто Канджария!
3: Добрый вечер!

0: І тому, спасибо.
1: А тепер, Джері, ваші аплодисменти бурної! Спасибо.
2: Міжнародний музикальний фестиваль «Музика гордих 2026». Как это было?
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Александр Бакулев – человек, подаривший многим по десятку лет жизни. Он внедрил в практику интубационный медикаментозный сон, сделавший возможным проводить сложные операции. Он создал методику запуска сердца путем открытого массажа и искусственной вентиляции легких. Именно он разработал и провел операции по лечению пороков сердца, аневризма аорты, стеноза митрального клапана, которые стали применяться по всему миру. Бакулев первым предложил немедленно оперировать больных с острым инфарктом миокарда и тем спас миллионы жизней в стране и мире. Перед Великой Отечественной разработал способ лечения абсцессов головного мозга. Во время войны спас множество жизней, придумав операции на спинном мозге и методы лечения проникающих ранений головы. Уже в конце 50-х Александр Бакулев создал в Москве Институт сосудистой и коронарной хирургии. А еще он стал главным редактором второго издания Большой советской медицинской энциклопедии. Интересные факты. Одну из первых в мире операций на сердце Бакулев провел случайно. В 37-м он успешно вынул пулю из сердца сибирского охотника. При этом великий врач был совершенно не приспособлен в быту и даже не знал стоимость хлеба.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Константин Симонов, поэма «Суворов». Читаем. Суворов, посмотрев мельком, свернул газету колпаком и голову прикрыл от света. Снова Симонов, строчки из стихотворения «В командировке». Он, мельком оглядев свою каморку, создаст командировочный уют. Мельком или мельком, как правильно? Известно, что по стихам ударение проверять не стоит. Поэты люди творческие, для рифмы вполне могут поставить любое ударение. Но Симонов в обоих случаях против правил не погрешил. Большинство словарей считают варианты «мельком» и «мельком» равноправными, и лишь очень немногие относят вариант с ударением на втором слоге «мельком» к разговорной речи. Непреклонен только словарь ударений для работников радио и телевидения. «Мельком» и все тут. А вот откуда взялось это слово? По одной из версий, от древнерусского существительного «мельк», означавшего «миг», «мгновение». Форма творительного падежа со временем превратилась в наречие. Сейчас оно имеет два близких значения. Первое – бегло, вскользь, мимоходом. И второе – очень короткое время, недолго. История одной песни.
5: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
6: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
5: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
6: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов. История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фрешмен. Наверняка многие слышали это слово от подростков. Тому, кто владеет английским хоть на начальном уровне, так и хочется сделать буквальный перевод «свежий человек». Будет недалеко от истины. Слово действительно пришло из английского языка. Так изначально называли новичка в школе. Обычно речь шла о первоклашке в закрытом пансионе, но точно так же могли обозначить и студента-первокурсника. В начале нынешнего века слово «фрешмен» пришло в хип-хоп и рэп. В 2007 году популярное музыкальное издание открыло рубрику «Класс фрешменов». Здесь публиковали список новичков, которым удалось набрать наибольшую популярность в кратчайшие сроки. С тех пор фрешменами стали называть подающих надежды начинающих певцов потенциальных звезд. В этом значении слово пришло в русский молодежный сленг. Впрочем, сегодня так могут назвать новичка в любой сфере.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Николай Гудцов – выдающийся советский ученый, внесший значительный вклад в металловедение. Он модернизировал процесс термической обработки стали и написал множество научных статей и книг, переведенных на иностранные языки. Опираясь на идеи Дмитрия Чернова и Александра Байкова, Гудцов сформировал новую школу в области металловедения. Его исследования охватили теорию твердых растворов, кристаллизацию и отпуск закаленной стали. Гудцов изучил влияние примесей на структуры стали и разработал новые методы термической обработки, что улучшило ее прочность. Он также открыл новые возможности использования металлических сплавов, благодаря чему появились новые виды стали смешанного состава, которые имеют повышенную прочность, стойкость к коррозии и другим внешним воздействиям. Гудцов был пионером ликвидационной технологии, которая позволяет улучшить однородность структуры стали и снизить вероятность возникновения дефектов, таких как трещины или пустоты. Одним из его важнейших достижений стало создание курсов по металловедению для высших учебных заведений. Курс Гудцова позволил взрастить целое поколение специалистов, обладающих глубокими знаниями о свойствах различных металлов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
3: Это, по сути, продолжение коллективизма, но более конкретное. Помог сегодня ты, помогут завтра тебе. Так устроена нормальная жизнь. Я помню, как соседи помогали моим родителям с переездом. Как друзья выручали меня деньгами в трудный момент. Как незнакомые люди помогали мне на дороге, когда сломалась машина. И я стараюсь отвечать тем же. Помочь, если просят. Не отвернуться, не сделать вид, что меня это не касается. И при этом уважать друг друга. Уважать чужой труд, чужое мнение, чужую веру, чужую боль. Можно не соглашаться, но уважать обязательно. Без этого общество распадается на враждующие куски. И страдают все.
0: Истории о главном.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже – единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 «Дон». Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Каменная черепаха – древний памятник, который в настоящее время стоит возле Градзековского музея в Хабаровске. Еще в середине 19 века эту каменную черепаху обнаружил Николай Михайлович Пржевальский. Она стояла на могиле великого джурдженского полководца Эсыкуя из рода Ваньянь, который в свое время разгромил Китаничей. Памятник был установлен на могильном холме около почти тысячи лет назад, а после обнаружения следователем черепаху перевезли в краевой центр, где она находится до сих пор. Кстати, изваяние на гранитном постаменте – одно из двух оставшихся от империи Джурдженей на Дальнем Востоке. Вторая каменная черепаха сейчас находится в одном из парков Уссурийска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Мравинский – великий советский дирижер и музыкальный педагог. Прожил долгую и бурную жизнь. Будущий музыкант родился в 903-м в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Семья блистала талантами. Отец Константин Иосифович был участником обороны Петропавловска-Камчатского и талантливым военным инженером. А теткой Мравинского была Александра Калантай, первая в мире женщина-посол. Своим призванием Евгений Мравинский обязан ей и революции. Будущий композитор учился в Санкт-Петербургском университете, но из-за перемен в стране ему пришлось уйти работать актером «Миманса». А Калантай помогла ему поступить в консерваторию, куда человека дворянского происхождения брать не хотели. Музыкант стал дирижером очень рано. Через несколько лет после окончания консерватории ему доверили место второго дирижера в Мариинском театре. В 1938-м Мравинский победил в первом всесоюзном конкурсе дирижеров и возглавил Ленинградскую филармонию. Дирижер трудился вместе со многими известными композиторами. Дмитрий Шостакович посвятил ему свою восьмую симфонию. Многие специалисты считают ее вершиной творчества композитора. Начиная с пятой симфонии и до 30-й, все произведения Шостаковича первым исполнял оркестр под управлением Мравинского. Яркое новаторское звучание дирижер придавал и классикам Петру Чайковскому и Рихарду Вагнеру. Кстати, дирижер сумел передать свои знания. Среди его воспитанников профессор Санкт-Петербургской консерватории Равиль Мартынов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Памяти Андрея Рябцева. «Зачем ты погиб под Авдеевкой, брат? Что будет делать жена? Я был всего лишь русский солдат. На то она и война. Мне в самое сердце ударил дрон и душу выпустил вон. И видит душа моя, взят как сахин, и наше знамя над ним. Я вижу цветущий и мирный Донецк, я вижу победной войны конец, и в праздничном небе я вижу салют, и больше меня никогда не убьют. А ты, если встретишь, скажи моей, что любит ее Андрей».
2: Поэт Дмитрий Мельников посвятил стихи памяти воина, героя России Андрея Рябцева. За полгода до начала СВО Андрей окончил военное училище. Служил командиром мотострелкового взвода, затем роты. На фронте с февраля 22-го. Был дважды ранен, но всегда возвращался на передовую. 28 октября 2023 года его подразделение выдвинулось на штурм основного укрепрайона ВСУ Авдеевского кокс-химического комбината. Получив ранение, Андрей отказался покидать боевую позицию. Продолжал командовать и наводить огонь артиллеристов. Второе ранение оказалось смертельным. Звание Героя России гвардии лейтенанту Рябцеву присвоено посмертно. Ему было 24 года.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хоть седые его виски, он танцует мастерски. Этот шуточный стишок придумали специально для того, чтобы мы запомнили правильное ударение в слове «мастерски». Отлично, запомнили, но этот правильный вариант единственно верный? Или можно сказать «мастерски»? Как говорится, можно, если очень хочется. Весь 19 век и до второй половины 20-го литературная норма предписывала говорить «мастерски» и только так. Сегодня целый ряд современных словарей допускает ударение на первый слог «мастерски». Большинство из них помечает этот вариант как разговорный, то есть в быту, пожалуйста, сколько угодно. Однако, если вам предстоит выступать в эфире или сдавать экзамены, придерживайтесь традиционной формы «мастерски». Не ошибетесь.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание и минуты сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. И кто

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня права и свободы человека – это фундаментальная гарантия достоинства и самореализации каждого, закрепленная в Конституции России. Возможность жить без страха и дискриминации. Свободно выражать свое мнение, выбирать свой путь, трудиться и творить. Получать образование и медицинскую помощь. Участвовать в жизни общества и защищать свои интересы. Это не просто слова на бумаге, а основа справедливого государства, где каждый, независимо от происхождения, веры или статуса, может рассчитывать на равенство перед законом и поддержку со стороны общества. При этом я понимаю, что права неразрывно связаны с отечественностью. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. А реализация личных прав не должна ущемлять интересы окружающих. Только так возможно построить гармоничное и устойчивое общество.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: С большим удовольствием приглашаем на сцену нашего гостя. Это российский автор и исполнитель с загадочным псевдонимом МК-545, чье настоящее имя Кирилл Макеев.
2: Его песни — это мощный заряд несгибаемой воли и веры. Много раз он был в легендарном подразделении «Пятнашка», в котором служат добровольцы из Абхазии.
1: Итак, встречаем овациями на сцене МК-545.
3: Привет, братская Абхазия! С Днем Независимости! Православного рэпа сейчас зачту.

0: Бей в колокол, звонарь. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97,6 FM.
0: «Радио Гордость». Слушаем своих.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Скипать. Слово, которое все чаще слышно в молодежных кампаниях. Я это пропущу, не буду смотреть, проигнорирую. Все это сегодня легко заменяется коротким «скипну». Происхождение у слова прозрачное. Английский глагол «skip» – пропускать, перескакивать. Сначала он закрепился в цифровой среде. На плеерах и видеосервисах кнопка «skip» означала переход через фрагмент. Отсюда и русское «скипать» – не смотреть, не слушать, не обращать внимания. Постепенно значение расширилось. Скипают уже не только рекламу или трек, но и сообщения, задания, встречи, даже людей. Я его «скипнул». По форме слово ведет себя как обычный русский глагол «скипаю», «скипаешь», «скипнул», «скипать». Слово разговорное, сетевое, с отчетливым молодежным оттенком. В нейтральной речи его легко заменить «пропустить», «проигнорировать», «оставить без внимания». Но в живом общении короткое «скипнуть» работает быстрее, и именно поэтому прижилось.
0: Радиостанция «Гордость».

просто помнить долг. От первого мгновения до последнего

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А задумывались ли вы, как выглядела жизнь наших предков 100 лет назад? Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на фотографии, сделанные уроженцем Владимирской области, пионером цветной фотографии в России, членом Русского географического общества Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Путешествуя по стране в начале 20 века, он первым запечатлел в цвете природу, города и села, сцены быта и костюмы народов от Балтийского моря до Крыма, Кавказа, Урала и Туркестана. Созданная Прокудиным-Горским уникальная коллекция цветных фотографий невероятного для того времени качества не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Мара.
1: В отношении духовного и материального есть качества, присущие целым народам. Тому есть многочисленные подтверждения в истории и примеры даже в классической литературе, а также в народных пословицах и поговорках. Вот, например, у англичан «деньги не пахнут», у русских «не в деньгах счастье», у японцев «за деньги ручайся, за человека никогда», у русских «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», у евреев «деньги любят, чтобы их считали», у русских «уговор дороже денег». Снова у англичан «бережливость – мать добродетели», у русских «снимет и отдаст последнюю рубаху». Это, кстати, не поговорка, а черта характера многих наших людей. И даже в русских сказках это какой-то чужеродный Кощей, безусловное воплощение вселенского зла, над златом и чахнет. А русские богатыри всякую такую нечисть изничтожают и родную землю очищают.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Аким Апачев. Слушайте песню «Бобры», которую мы записали совместно с Юлией Чечериной для беспилотного отряда быстрого реагирования «Бобр».

ослабли. С неба падали на них дирижабли. Бобр добр, но против кобр. Он намотает укропа на коптер. Наши бойцы, все удальцы. Нашим победы врагам голубцы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
2: Концертный зал на радио «Гордость».
3: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Я знаю, ты часто плачешь о нем. Я знаю, ты часто плачешь о нем в каменной тишине. Давай построим для птицы дом по самой ранней весне. Пишут, что без вести он пропал, а может быть, он в плену, а может, это не он упал на черную целину. Давай возьмем соседских ребят, выйдем в весенний сад, всю безотцовщину нашу возьмем, построим для птицы дом. Выглянет солнышко, станет светло, и мы победим, а пока чувствуешь на плече тепло. Это моя рука.
2: Стихи Дмитрия Мельникова, написанные за последние годы, это в основном фронтовая поэзия, гражданская лирика. А вот что он пишет об СВО как философ и публицист. «Война при всей чудовищной горечи потерь вернула нас на путь исторического совершения, пробудила национальное самосознание, что дает основание быть уверенным в том, что ни одна капля народной крови не была пролита напрасно, что действительно никто не будет забыт и ничто не будет забыто». И это не громкие слова, нет. Это констатация факта. Это наша новая правда, которую мы приобретаем на историческом пути такой высокой ценой, и от которой мы уже не откажемся.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Первые два фестиваля конкурса «Музыка гордых» были исключительно российскими музыкальными событиями. А в этом году впервые фестиваль получил международный статус.
2: И сразу возросло количество заявок. В 2026 году рекорд, а именно 3000 творческих заявок. География участников третьего международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» — это 135 городов России и 8 городов Абхазии.
1: Песни лауреаты конкурса фестиваля «Музыка гордых» получат эфир федеральной радиостанции «Гордость». А сами победители сегодня выступят на одной сцене со знаменитыми артистами Абхазии и России.
2: Наше жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определило победителей в 7 номинациях, которых мы сегодня с удовольствием представим широкой публике. Но вот и настала минута славы для победителей в номинации «Голоса народов России».
1: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации!
2: Встречаем!

0: Спасибо, Сухум! С праздником вас!
1: Победитель номинации «Голоса народов России» на конкурсе «Музыка гордых Вереница».
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тем, кто хочет разок посидеть за штурвалом боевого самолета, не обязательно проходить медосмотры и учиться на летчика. Достаточно посетить Музей истории покорения неба, который вот уже полвека работает в подмосковном Жуковском. В нем собрано больше 25 тысяч экспонатов, связанных с историей авиации и космоса. Самый ценный – это подлинная приборная панель учебного космического корабля, того самого, на котором учился Гагарин. А еще в одном из залов можно собственноручно запустить аэродинамическую трубу и сесть за штурвал настоящего авиасимулятора. Он имитирует полет и даже воздушный бой Ила-2, легендарного штурмовика времен Великой Отечественной.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».
2: Привет!
3: Это Веснушка.
2: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 1949 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 1951-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что событие куда более важное, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ногинске можно увидеть особняк одного из самых известных дореволюционных русских олигархов Арсения Морозова? Дом прекрасно сохранился с начала 20 века. Строил его известный мастер модерна Кузнецов. Но в отличие от современных дворцов, особнячок скромен. Это всего-то одноэтажный коттедж.

0: В одну сторону – хозяйственные помещения, в другую – жилые. Часто обстановка таких музеев не имеет прямого отношения к хозяевам. Сотрудники музеев просто подбирают мебель и посуду соответствующей эпохи. Однако в Ногинске сохранилась даже аутентичная медная ванна, действительно принадлежавшая Морозовым. Ее нашли в подвале дома.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Я Александр Ванюшкин. Слушайте мои песни на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Облик шахтерского Копейска сформировал его главный архитектор Михаил Семенов. Не все знают, что зодчий был страстным краеведом. Много лет он был внештатным корреспондентом газеты «Копейский рабочий», где публиковал свои изыскания по истории края. Именно Семенов нашел в архивах материалы о русском геологе Риде Корцеве, который в первой половине 19 века обнаружил залежи угля на берегах Миаса. Он общался с копейскими шахтерами, записывал их воспоминания и так находил героев, в честь которых потом называл улицы любимого города. Михаил Семенов был выпускником Московского архитектурного института, фронтовиком. Сражался на Ленинградском фронте, в боях за Австрию попал в плен, бежал из лагеря. Главным архитектором Копейска его назначили в 52-м. Именно он создал план застройки центра Копейска со скверами, площадями, мемориальными комплексами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: остаюсь!
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
2: Когда слышу высокие нравственные идеалы, мне сначала хочется отмахнуться. Ну, типа, это же слишком возвышенное, почти недосягаемое. Но если задуматься по-настоящему, это вовсе не про небеса. Вот для меня это про внутренний ориентир, который работает в самый обычный день. Про выбор. Ты либо поступаешь честно, либо ищешь обходные пути. Вот идеалы – это не когда ты всегда правильный. Это когда ты знаешь, в какую сторону смотреть, даже если упал. Вот бывает, и я ошибаюсь, конечно, и срываюсь, и поступаю не так, как хотелось бы. Но точно знаю, что без этого внутреннего камертона я бы просто был по течению. Вот, а так у меня есть опора, и я стараюсь держаться вот за эту опору. Вот что такое высокий нравственный идеал для меня. Не флаг, который надо нести, а маяк, который, на который я равняюсь. И пока он есть, я знаю, куда идти.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь – метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы, но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Без фильтров. Эта фраза звучит все чаще. Скажу без фильтров. Он живет без фильтров. Разговор получился без фильтров. Выражение «без фильтров» пришло из цифровой среды. Там часто используют фильтры, эффекты, которые улучшают изображение, выравнивают кожу, меняют цвета, делают картинку красивее. А вот если без фильтров, значит, как есть, без обработки. Постепенно это значение стало переносным. Теперь без фильтров – это уже не только про фото, а про речь и поведение. Человек говорит откровенно, прямо, без приукрашивания. Иногда это воспринимается как честность, иногда – как излишняя резкость. В русском языке у выражения «без фильтров» имеется множество аналогов. Напрямую, без прикрас, как есть, на чистоту, без ретуши, без масок, без лишних украшений. Пользуйтесь!
0: Радио «Гордость».

0: радиостанции «Гордость».
1: Ехать в Сочи стоит не только ради моря и гор. Всероссийская здравница – это еще и великолепный дендрарий прямо в центре города, где растет почти 2000 видов разных растений. В парке воссозданы особенности природы Азии, Америки, Австралии, так что можно увидеть полмира, всего лишь съездив в Сочи. А вот любоваться уникальной природой Кавказа лучше всего с вершины горы Ахун. Склоны ее покрыты реликтовыми лесами и таят в себе глубокие пещеры, а на вершине возвели башню, напоминающую итальянские замки. С этой башни и открывается лучший вид на окрестности. Ну а самые маленькие оценят огромный парк развлечений «Ривьера». Здесь есть все – прогулочные аллеи, цветущие почти круглый год, и аттракционы всех видов. Едем в Сочи и слушаем Валерию на радио «Гордость».

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Будь героем для своей жены, она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный, не унижая слез.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера в эфире радио «Гордость». Казаки делают.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титан»,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вы слышали слово «гамать», то есть увлеченно заниматься чем бы то ни было. А знаете, откуда оно взялось? Как многие словечки молодежного жаргона, глагол «гамать» имеет английский исходник и происходит от слова «game» — игра, в данном случае компьютерная. Первыми, кто увлеченно гамал в нашей стране, были геймеры, и говорили они так — только о своем увлечении. В интернете можно найти дату появления в русском языке глагола «гамать» — 2005 год. Незадолго до этого в свет вышла стратегическая командная игра «Defense of the Ancients» или «Dota», или «Защита древних». Она получила широкое распространение во всем мире, в том числе в России, а специфический жаргон геймеров начал выходить за пределы их круга и обретать новые смыслы. Так что сейчас гамать можно не только в...
2: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Несколько лет назад Алина Горбунова из Кемерово вошла в историю, став первой в России женщиной, получившей права на управление ядерным реактором. Долгое время считалось, что женщины вообще не могут выполнять такую работу из-за возможности облучения. Но технологии давно изменились. Однако до сих пор ни одной девушке сесть за руль не удавалось. Алина Горбунова когда-то мечтала стать врачом и училась на химико-биологическом профиле, но со временем заинтересовалась физикой, поступила в Томский политехнический университет, училась на физико-ядерщика. В магистратуре решила стать инженером на реакторе в университете. Для этого Алина сдала 8 экзаменов. 8 внутренних и 1 перед комиссией Ростехнадзора и прошла длительную стажировку на самом реакторе. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: От улыбки хмурый день светлей.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где жила настоящая пиковая дама из повести Пушкина? В усадьбе «Большие Веземы», расположенной в нынешнем Одинцово. Когда-то она принадлежала Голицыным, а родственники Пушкина жили рядом и ходили к соседям. Колоритная Наталья Петровна Голицыной стала прототипом пиковой дамы из повести. По легенде, когда-то секрет трех карт ей открыл граф Сен-Жермен, авантюрист, астролог и алхимик. Сейчас Веземы и соседняя Захарова, принадлежавшая бабушке Пушкина, музей-заповедник, посвященный детским годам поэта. Здесь можно увидеть усадебный храм XVI века и роскошный дворец со старинными книгами и охотничьими трофеями.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Мара.
1: Среди прав и свобод человека есть право на свободу творчества, гарантированное статьей 44 Конституции Российской Федерации. Государство гарантирует человеку невмешательство в творчество, защиту авторского права и запрет на цензуру. Это значит, что любой человек абсолютно свободен в своих творческих проявлениях, в своих песнях, в своей музыке, в своих фильмах, в своих картинах, в своих научных работах. Абсолютно свободен в своей творческой реализации. Значит ли это, что кто-то под видом свободы творчества может вываливать на своих слушателей и зрителей потоки грязной нецензурной брани, мата, призывать к употреблению наркотиков, переворачивать и перевирать, искажать историю, призывать к насилию и террористическим актам? И, конечно, здесь сразу возникают законы Российской Федерации, не допускающие противоправных разрушительных действий. А творчество и свобода творчества – это всегда созидание, а не разрушение. Это свет, это любовь, это раскрытие в людях лучших, самых высоких качеств и вдохновление их на самые сильные и прекрасные поступки.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни Шамиля Кашешева «Юрегимнен Сюев» в переводе с кумыкского означает «любовь от всего сердца» или «моя искренняя любовь». Любовь – одна из главных тем в творчестве популярного певца и музыканта. Большинство песен Шамиль исполняет на русском и родном кумыкском языке. «Я хочу, чтобы о моем народе знали и слышали его песни», – сказал певец в интервью. Кумыки – один из самых многочисленных коренных народов Северного Кавказа и проживают практически на всей его территории. Шамиль Кашешев родился в Кабардино-Балкарии, в городе Тырныауз. Это самый высокогорный город не только при Эльбрусе, но и всей России. Певец часто приезжает на малую родину. Здесь очень красиво, вокруг горы, реки, завораживающие виды, говорит Шамиль. И добавляет, Северный Кавказ – это такой регион, где в каждой республике можно найти прекрасную природу. Для меня Кавказ – лучшее место на земле. Шамиль Кашешев, Юрегимнен Сюев. Язык исполнения – кумыкский.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Это наша с тобой биография.
7: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни в Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: встречать.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Жуковском можно увидеть перспективные летательные аппараты, над которыми прямо сейчас ведется работа? Например, самолеты, реализованные с использованием несущего фюзеляжа и летающего крыла. С 2020 года в городе открыты двери демонстрационного центра ЦАГИ. Раньше он работал только для сотрудников, а сейчас все желающие могут увидеть уникальные архивные фото, макеты экспериментальных установок и модели для аэродинамических испытаний, познакомиться с концепцией сверхзвукового отечественного бизнес-джета. Лекции в центре читают сотрудники ЦАГИ и настоящие летчики-испытатели. Мероприятия рассчитаны на любой возраст.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Найден, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

и выходил. Как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что в Российской империи существовала архипелагская губерния, в состав которой входили более 30 островов Эгейского архипелага территории современной Греческой республики, полученные после победы в Чесменском сражении? При российском покровительстве жители островов стали платить в 3-4 раза меньше подати, чем при османской власти. На Паросе и окрестных островах были построены российские госпитали, церковь, казармы, хлебные мельницы, парусная и предельная палаты. Для защиты входа в бухту построили артиллерийские батареи. На острове Наксос Алексей Орлов создал школу для греческих детей. Однако архипелагское княжество прекратило свое существование после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Все греческие острова были возвращены Османской империи. В 2021 году, чтобы напомнить нашу историю, Русское географическое общество провело экспедицию «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» на парусном фрегате «Штандарт», копии кораблей тех времен. Участники экспедиции изучили личные вещи и корабельные иконы, относящиеся к периоду пребывания русского флота в архипелаге. А на острове Парос, столице архипелагской губернии, установили два памятных знака. Экспедиция также предоставила новые данные о знаменательной победе русского флота в Чесменском сражении, произошедшем более 250 лет назад. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».
1: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Коллаборация. Это слово серьезно потеснило в нашей речи простое русское сотрудничество. Почему-то особенно коллаборацию полюбили в научной сфере, искусстве и в бизнесе. Казалось бы, что тут такого? Очередное иностранное заимствование. Мало ли их. Но вот у коллаборации существует еще одно очень негативное значение. Это не сотрудничество в хорошем смысле слова. Это помощь, которую жители захваченной врагом территории оказывают оккупанту во время войны. В русском и многих других языках коллаборационистами, чувствуйте общий корень, называют тех граждан, оккупированных нацистами стран Западной Европы, которые активно сотрудничали с фашистским режимом. Тех, которые сдавали гестаповцам своих же соседей. Наиболее известный пример коллаборационизма – это режим Виши во Франции. Неудивительно, что после разгрома Третьего Рейха коллаборационистам припомнили все их грехи. Так что давайте говорить по-русски и не заменять сотрудничество коллабораций. Для русского уха заимствование коллаборация звучит неприятно.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

История одной песни. Песенка о хорошем настроении, в отличие от «Танечки» или «Пяти минут», изначально в комедии 56-го года «Карнавальная ночь» не планировалась. На ее появлении настоял Ильдар Рязанов. Режиссер-дебютант видел финальную точку ленты с ударным номером Людмилы Гурченко и обязательно со словами «хорошее настроение». Проблема была в том, что штатный композитор и автор слов песен уже уехали из Москвы. Тогда Рязанов привел к руководителю Мосфильма Ивану Пырьеву начинающего поэта Владимира Коростылева. Пырьев дал на работу час времени. В ответ Коростылев попросил кабинет, крепкий чай с лимоном и побольше бутербродов. Через час текст был готов. Его отправили по железной дороге в Ригу композитору Анатолию Лепину. На сочинение музыки потребовалось несколько часов, и утренним поездом в Москву отправился текст уже вместе с нотами. После выхода «Карнавальной ночи» песня стала всенародно популярной. Ее пели буквально все и буквально везде. В эфире радио «Гордость» оригинал «Хорошего настроения» в исполнении Людмилы Гурченко.

любят, ссорятся зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка без

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало.

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет. Эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера. В эфире радио «Гордость». Казаки делают.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
5: Октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные». Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость».
6: «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху, от былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
0: Радиостанция «Гордость».

твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади,

и что без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь создателя оркестра русских инструментов Василия Андреева была всецело посвящена возрождению балалайки и других русских инструментов. Соединение балалайки и фрака – это высказывание о превращении трехструнки из неизвестного в мире инструмента в один из символов русской культуры. И если балалайку Андреев открыл в собственном селе Марьино Вышневолодского уезда, то фрак она получила в Петербурге. Василий Андреев – одна из главных фигур музыкальной культуры России 19-20 столетий. Он познакомил весь мир с русской балалайкой, сделав ее популярной. С ранних лет он увлекался фольклором и играл на духовых, струнных и клавишных инструментах. Но услышав однажды в своем имении игру балалаечника-самородка Антипа, он был поражен и загорелся идеей усовершенствования этого музыкального инструмента. По его чертежам была создана хроматическая балалайка и ее разновидности – пиккола, прима, альт и бас. Также Андреев придумал облегченную нотную версию для балалайки, заменив ее стан на цифровую систему. Он выступал с ней в Петербурге, в том числе во дворце принца Альденбургского на Дворцовой набережной перед императором Александром III и его семьей. Позже Андреев основал Великорусский оркестр, который принес ему мировую славу. В последний год 19-го столетия его пригласили выступить на Всемирной выставке во Франции. По всей России продолжают дело Василия Андреева. Балалайшники, виртуозы и оркестры русских инструментов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
5: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что именно Владимирская земля может похвалиться самым северным из древних человеческих поселений, обнаруженных сейчас археологами. Это Сунгирь. Во Владимирском музее можно увидеть все, что ученые нашли там во время раскопок. Благодаря изучению останков людей, найденных во Владимире, мы знаем об уникальных особенностях организма древних, например, о повышенной функции кроветворения. Расположен Владимирский музей в здании, которое меценаты начала 20-го столетия построили в пышном неорусском стиле специально под него. Красно-кирпичный дворец богато украшен изразцами и напоминает музей Отечественной войны 1812 года в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Весна.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
2: Когда я слышу слово «служение», я представляю не только солдат на параде, хотя их тоже. Я представляю врача, который 30 лет принимает пациентов в районной поликлинике. Учительницу, которая выучила полдеревни. Тракториста, который встает в 4 утра. Все они служат своей стране. Каждый...
3: Реклама. Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: забудь. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Приветствуем на этой сцене российско-абхазскую коллаборацию, российскую рок-группу «Свинцовый туман» и абхазскую вокальную академию «Next».
2: Все концерты рок-группы принципиально проходят без фонограмм, только живой звук. А все песни — это прославление позитивного отношения к жизни и уверенности в завтрашнем дне.
1: Итак, музыкальный подарок — рок-группа «Свинцовый туман».
2: И ее лидер, автор песен и вокалист Дмитрий Нестеров.
1: А также вокальная академия «Next Абхазия» руководитель Фая Мархолия.

0: Спасибо.
1: Вокальная академия Next. Сухум. Абхазия. Ура. Спасибо, ребят.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров по общей длине линий метро. За последние годы в области метростроительства Москва шагнула так широко, что за ней мало кто может угнаться не только в России, но и во всем мире. При этом, кроме нашей столицы, метро развивается и в других российских регионах. Помимо Москвы, метрополитен имеется в Санкт-Петербурге и Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Есть еще метротрам, то есть подземный трамвай в Волгограде, легкорельсовые маршруты в некоторых других городах. Каждый из российских метрополитенов имеет свои особенности. О красоте московского метро сложено немало стихов и песен. А совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания электричек удалось сократить до 80 секунд. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Исторический музей Южного Урала в Челябинске – это не только настоящая сокровищница, но и центр научных исследований и дискуссий. Здесь собраны более 300 тысяч экспонатов. Это и минералы, и зоологические и ботанические коллекции, и палеонтологические артефакты. Музей разделен на 4 уникальных раздела. Первый рассказывает о природе и древней истории региона. Второй погружает в народный быт, а третий – в события 20 века. Но настоящая изюминка – музей на крыше. Это смотровая площадка с выставочным залом, откуда открывается потрясающий вид на город. Каждый экспонат здесь – это история. Музей сохраняет наследие Южного Урала.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Привет, радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
5: Я буду с тобой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Янгель – самый засекреченный советский конструктор, создатель ракеты «Сатана», кузнец ядерного щита СССР. Впервые страна услышала его имя в 71-м, прочтя «Некролог» в газете «Правда». Родился будущий ученый в 911-м в большой крестьянской семье. Начал карьеру на ткацком производстве в Москве. Затем поступил в МАИ и еще студентом начал строить боевые самолеты. 30-е – время стремительных карьер. В 27 Михаил Янгель был уже помощником главного конструктора авиазавода Поликарпова, а в 30 именно он руководил эвакуацией цехов из Москвы в Новосибирск. Между тем, время менялось. Никита Хрущев решил делать ставку не на самолеты, а на ракеты. Янгель стал человеком, который взялся выполнять мечту Хрущева – создать ракету моментального действия. Так появились Р-12, те самые, которые послужили поводом для Карибского кризиса. СССР навсегда показал, ему есть что противопоставить американской военной мощи. Когда Хрущев кричал с трибуны ООН «Мы делаем ракеты, как сосиски», то были не пустые слова. Реальностью их делал Янгель, создавший ракеты, простые в эксплуатации, сравнительно недорогие и при этом необычайно мощные. Среди них ракетный комплекс «Сатана», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Конструктору не досталось славы Сергея Королева, но именно он является одним из отцов ядерной безопасности России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Буллинг – очень неприятное слово, англицизм. Производное от «булли», в переводе «хулиган», «драчун», «задира». Термин вошел в русскую речь вместе с появлением огромного массива переводной, психологической и педагогической литературы, посвященной отношениям в коллективах детей и подростков. Буллинг, в отличие от абьюза, увы, удел юных. Это регулярные, намеренные негативные действия, направленные на ребенка со стороны других детей – с целью причинения вреда морального или физического. Буллинг может принимать различные формы, от распространения слухов, оскорблений и угроз до реального применения силы. Особенностью буллинга являются самые презираемые в любом обществе признаки – трое на одного или даже все на одного. Как правило, на самого слабого, который не может защитить себя сам, а обратиться за помощью – стыдиться. Второй признак – скрытое использование, но чтобы не застукали и не прилетело. Тоже не самая лучшая характеристика агрессивного большинства. Время задаться вопросом, а чем буллинг отличается от давно известного слова «травля»? Это синонимы. Возможно, в психолого-педагогических кругах русский аналог показался менее модным и менее наукообразным. Но как ни назови, явление отвратительно по своей сути, и месту в обществе ему быть не должно. Точка.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел крестодин – радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: Радио «Гордость».

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», – сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: на земле не останется нас. Нас.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если англоязычные друзья присылают вам приглашение на вечеринку, то, скорее всего, текст приглашения будет на английском, а вечеринка будет названа «пати». Но вот если в русском языке начинают использовать заимствованное слово, когда есть свое, давно устоявшееся, заимствование часто приобретает иные оттенки, негативные, как правило. При том, что «пати» и «вечеринка» — полные синонимы, слово «пати» в русскоязычной среде кажется выспренным, смешным и даже жаргонным. Есть, например, сленговое выражение «пати на хате». Безусловно, это образчик сниженной лексики. Песни, включающие эту фразу, тоже трудно отнести к высокому искусству. Хотя в самом английском слове «пати» решительно ничего плохого нет. Оно имеет глубокие исторические корни, звучит в английской речи органично, а вот в русской речи воспринимается как неуместное и несуразное.
2: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Вульф – выдающийся российский ученый, кристаллограф, автор более 150 научных трудов. Он был профессором Варшавского университета и активно выступал на международных конференциях. Одним из его значительных достижений стало изобретение графического метода обработки результатов измерений кристаллов с помощью стереографической сетки, названной в его честь. Этот метод, впервые опубликованный в 1909 году, позволил более эффективно анализировать и классифицировать кристаллы, а также определять их симметрические группы. Позднее этот принцип был сформирован в закон Вульфа. Он позволяет определять углы между плоскостями решетки без сложных измерений, что значительно улучшает точность исследований в минералогии, геологии, физике и химии. Работы Георгия Вульфа способствовали изучению процессов формирования кристаллической структуры и свойств различных материалов. Вульф также провел первые в России рентгеноструктурные исследования кристаллов, что открыло новые горизонты в изучении атомного и молекулярного строения. Эти исследования позволяют получить информацию о химической связи, фазовых переходах и изменениях структуры материалов при различных условиях.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Слушайте радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, радио «Гордость». Это Никита Лович. Я родом с Кубани, автор и исполнитель. Рад представить вам свою песню. Она называется «Плач, малыш».

Мой сын ушел на СВО, его призвали 5-го. Им там звонить нельзя так часто. Я думаю, нормально все, а как твои дела? Она заплакала, но про себя ведь вслух ей стало стыдно.

Радио «Гордость» представляет эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера в эфире «Радио «Гордость». Казаки делают хиты. Ой, то не ви.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19:00, дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в городском округе Домодедово, в Белых Столбах, расположен один из крупнейших в мире киноархивов? Принадлежит он нашему Госфильмофонду. В нем хранят более миллиона роликов кинопленки. Здесь и фильмы братьев Люмьер, и первые немые дореволюционные кинокартины. Всего больше 80 тысяч фильмов, а еще сценарии, монтажные листы, афиши. Создавать архив начали еще в 30-е, а в 50-е он вошел в Международную федерацию киноархивов. Сейчас в архив можно сходить на экскурсию, посмотреть, как идет работа. А в Белых Столбах иногда проводят фестивали архивного кино, где можно увидеть уникальные фильмы, восстановленные специалистами.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А мы продолжаем гала-концерт фестиваля конкурса «Музыка гордых». Для вас, дорогие друзья, выступает автор, композитор и певица, удивительным образом сочетающая разные жанры музыки от рока до русских романсов. И это моя очаровательная соведущая. Прошу искупать ее в овациях. Виктория Черенцова!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: В Самарской области продолжается сев озимых культур под урожай 2027 года. План сева соответствует среднему многолетнему уровню. По состоянию на 24 сентября сев осуществлен на 85% от плановой площади. По поручению Вячеслава Федорищева на постоянном контроле находится вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Поставка основного объема нефтепродуктов агропромышленному комплексу осуществляется в рамках объемов, согласованных Минэнерго и Минсельхозом через вертикально интегрированные нефтяные компании в соответствии с заключаемыми договорами поставки. В Хворостянском районе Самарской области завершен ремонт моста через реку Чигра на автомобильной дороге Абашево-Толстовка-Орловка. Дорога является единственным въездом в село Абашево. Рабочая комиссия проверила качество выполненных работ. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. Мостом пользуются более 580 человек. Дорога связывает несколько населенных пунктов Хворостянского района. Кроме того, по дороге проходит маршрут школьного и рейсового автобусов. Не позднее 1 декабря 2026 года необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц, а также в отдельных случаях налог на доходы физических лиц. Об этом напомнили в Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области. Суммы налогов указаны в налоговых уведомлениях, направленных через госуслуги при наличии подтвержденной учетной записи, в личный кабинет налогоплательщика физического лица при наличии регистрации, а в иных случаях – заказными письмами Почты России.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Мой отец – военный летчик, истребитель, пилот первого класса, который ушел в 2001 году в возрасте 69 лет. Он пролетал больше 20 лет на истребителях. Это учебные самолеты и боевые. Выпустил огромное количество курсантов, научил людей летать и ни одного не отчислил за все это время. Батя, когда особенно вот я уже стал артистом, я понимал, что он мной гордится, что я, в общем-то, выполнил свою ту мечту, о которой, ну, которую лелеял и холил, чтобы быть таким, как отец. Да, не в его профессии, но ему не приходилось за меня краснеть. Я думаю, что вот это и есть достоинство.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Авиаконструктор Сергей Ильюшин, создатель бронированного Ил-2, одного из самолетов Победы и целого семейства гражданских авиалайнеров. Он родился под Вологдой младшим ребенком в бедной и многодетной крестьянской семье, но читать выучился уже в 6 лет. Небом заболел в 16, когда нанялся землекопом на комендантский аэродром в Петербурге и впервые увидел самолеты. Самоучкой выбился в старшие мотористы, а затем во время Первой мировой выучился на летчика. После революции возглавил свое конструкторское бюро. Первые опыты были неудачные. Из-за нарушения центровки планер Ильюшина летал только если к нему привязывали кувалду на длинном шесте. Однако именно на его бомбардировщике поставили первый советский международный авиационный рекорд. Самолеты Ильюшина бомбили Берлин летом 41-го. Ил-2 стал первым серийным штурмовиком в мире, созданным для атак по незаметным целям и поддержки войск. Его бронированный корпус повысил защищенность пилотов. Два двигателя давали маневренность и скорость, а уже в 43-м Ильюшин начал строить пассажирские самолеты для послевоенного будущего. Его четырехмоторный турбовинтовой Ил-18 производили до 80-х годов прошлого века. Это был первый гражданский самолет, который у нас стали покупать другие страны. Интересный факт. Ильюшин одним из первых в нашей стране внедрил культуру тимбилдинга. Раз в год все сотрудники его конструкторского бюро вместе отправлялись в путешествие на теплоходе по каналу «Волга-Москва».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Наслаждайся моментом здесь и сейчас. Наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким и признайся в любви. Не ж...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Офисным работникам может быть знаком странно звучащий глагол «заскедюлить». Некоторые употребляют это слово в значении «включить», «уместить», «добавить», наконец, «втиснуть» в рабочий график дополнительный пункт, встречу, совещание и тому подобное. Креативные россияне произвели это слово от английского «schedule» – «расписание». В английский это слово, трансформируясь по пути, пришло из греческого через латынь в значении «свиток папируса». Когда папирус вышел из употребления, появилась новая трактовка – лист бумаги. Современное значение «расписание» известно с 18 века. Подытожим, знать увлекательную историю английского слова – это одно, а вот употреблять нелепо звучащее для русского слуха «заскедюлить» при наличии множества аналогов – уже дурной тон. Недаром про подобные слова говорят офисный жаргон офисного планктона. Делайте выводы.
0: Радио «Гордость».
2: Даже в зеркале раз.

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Бараний лоб у озера Семеновское – уникальная скала в городской черте Мурманска. Получила название благодаря необычной форме, напоминающей лоб упрямого животного. Ее возраст – 2,5 миллиарда лет. Поверхность отполировали ледники. По сохранившимся бороздкам можно увидеть направление их движения. Благодаря этому ученые установили, что территория нынешней Мурманской области трижды становилась центром оледенений. Скале присвоили статус памятника природы 40 лет назад. Туристы и исследователи приходят туда, чтобы насладиться живописными видами, провести время на свежем воздухе, а также изучить уникальную флору и фауну Кольского полуострова.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
1: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
2: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов уже, надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
1: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали! Поехали!

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
4: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
6: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
5: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
6: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
0: Радио «Гордость».
7: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в XIX веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь все

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Созидательный труд для меня – это не просто слова, это то, на чем я вырос. Так как я 4 в 1 – музыкант, композитор, исполнитель и художественный руководитель группы «Лампасы», я понимаю, что музыка – это не только вдохновение, это еще и тяжелый, кропотливый труд. Например, группа «Лампасы» появилась в рабочем квартале Нижнего Новгорода в 2002 году. Там жизнь учит работы не бояться. Все на стройке работали, таскали мешки с цементом, штукатурили стены, клали кирпич. Смена заканчивается, мы уставшие, но полные внутренней энергии, настроя. Собираемся в гараже. Целый день мы обсуждали, как будем репетировать. И вот мы собрались, репетируем. Тоже пахнет краской, перфоратор за стеной. Но появляются первые песни. А вырос я в семье, где работали очень много. Мама – учитель, подъем в 6 утра, проверка тетрадок до полуночи. Но время выслушать меня всегда есть. С уроками помочь всегда есть. Объясним, что знание – это сила. Батя инженер, учил меня, что любое дело нужно делать основательно. Строишь дом – закладывай фундамент. Пишешь песню – вкладывай душу. Работа на стройке нас научила главному. Если хочешь что-то построить, будь готов вложить силы. И музыку тоже нужно строить. Нота за нотой, песня за песней, концерт за концертом. И вот когда зал начинает дышать вместе с тобой, когда люди забывают о проблемах, хлопают, кто-то плачет, кто-то подпевает, и уходят они с концерта уже не такими, как пришли, чуть светлее, чуть добрее, доброжелательнее друг к другу, тогда вот он, смысл всего этого труда. Труд должен приносить радость и пользу. И я счастлив абсолютно, что моя работа делает это. Мы дарим людям эмоции, помогаем им, вдохновляем. Каждый раз, когда вижу, как молодые ребята из таких же рабочих районов собирают группы, репетируют в гаражах, мечтают о сцене, я понимаю, все не зря. Мы не просто играем музыку, мы передаем эстафету. Эстафету созидательного труда, веры в себя и любви к делу. Тому, чему научили меня родители. И тому, в чем укрепила меня жизнь.
0: Истории о главном. Радиостанция

есть. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера в эфире «Радио «Гордость». «Казаки»

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: 4 октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные».

0: Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость». 6.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Введенская церковь – все, что до наших дней сохранилось от древнего Петропавловского монастыря и одно из самых старинных зданий города Брянска. Воздвигли его еще в самом начале 18 века на средства помещиков Саловых. С того времени сохранились и три ряда кокошников, характерных для русской архитектуры конца 17 столетия. А вот роспись в храме поновее конца 19 века. Ее смогли тщательно отреставрировать на излете советского времени. А о несохранившихся церквях Петропавловского монастыря напоминает захоронение князя Олега, жившего еще в 13 столетии. В 20 веке его мощи были вновь обретены и торжественно перезахоронены в алтаре Введенской церкви.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: И прямо сейчас, друзья, мы узнаем, кто же победил в самой романтичной номинации нашего конкурса. А поможет нам в этом талантливый актер Тимур Таня. Тимур, ждем вас на сцене. Тимур, помогите нам определить победителя в самой романтичной номинации «Песня о любви».
2: Конечно, я это сделаю прямо сейчас, но прямо сейчас я хотел бы поздравить, уважаемые мои соотечественники, поздравляю вас с Международным днем признания независимости Республики Абхазия. Также я хочу отметить, что такого рода фестивали, когда проходят в Абхазии, а такого рода у нас первый раз, это большой плюс. И с этим праздником я тоже вас поздравляю. Ну а сейчас не буду томить и хочу воспользоваться той честью, которой вы меня наделили, и пригласить на эту сцену группу «Вольные», потому что в номинации «Песня о любви» они победили с песней «Родная».
3: Привет, друзья! Добрый вечер!
2: Друзья, поздравляю вас от всей души. Вот они победили.
1: Поздравляем, ребята, вы молодцы.
4: Спасибо, друзья. Спасибо за эту возможность выступить на такой замечательной сцене, в этом замечательном городе.
3: Как настроение, Сухум? Давайте громче, громче, громче!
5: Сколько можно бегать за любовью?

0: хорошего продолжения вечера. До новых встреч!
1: Любви, друзья, вам! Счастливо!
2: Группа
1: «Воли» и «Браво!»
3: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
0: Радио «Гордость».

далеко друг от друга грустно. Быть может, в эти минуты лучше глаза закрой и загадай.

Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист.

0: Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках. Но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками, ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот, стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Грищенко Михаил Павлович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Когда в 41-м году рабочего бумажной фабрики Михаила Грищенко призвали на фронт, ему уже исполнилось 40. В 43-м, по возвращении в строй после ранения, Михаила определили в санинструкторы. В декабре 43-го в бою за станцию Чиповичи старший сержант Грищенко вынес из-под огня 7 тяжело раненых и уложил в доме на окраине. Едва успел расположить 7-го, как в дом попал снаряд. Второй раз он выносил раненых уже из горящего дома и сам сильно обгорел. В марте 44-го во время боев в Карпатах Михаил Грищенко вынес из-под огня 176 бойцов и командиров с их личным оружием. За мужество, смелость и находчивость при спасении раненых на поле боя ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди!

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Ани Леда, певица.
1: Сегодня в интернете часто можно встретить мнение, что ради популярности допустимо все. Но для себя я всегда выбирала другой путь. Я создаю музыку и контент, который могут смотреть и слушать люди разного возраста. Я стараюсь не использовать грубые выражения и не делать то, что противоречит моим внутренним принципам. Конечно, иногда кажется, что более провокационный контент может быстрее привлечь внимание. Но я всегда думаю о том, какой след оставляю после себя и какой пример подаю своей аудитории. Для меня очень важно сохранить уважение к себе и своим слушателям. Я убеждена, что репутация и чистая совесть гораздо ценнее любой быстрой выгоды.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Прогресс не стоит на месте. Новые явления привносят в наш язык модные словечки. Для русского слуха звучащие диковато. Одно из них – brain rot. Пришло слово из английского и значит буквально «гниение мозга». Обычно так называют абсурдные картинки и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Вроде и смотреть невозможно, и в то же время не оторваться. Склоняется это словечко, как обычное русское существительное мужского рода. Интересно, что в английский понятие «brain rot» ввел конкретный человек – писатель Генри Торро. Тогда термин перевели как «умственная гниль». Можно было бы и сейчас придумать новое словцо, хорошо звучащее на русском. Ну или хотя бы вспомнить о чепухе или нелепице. А не тащить в родной язык словечки, которые по-русски звучат так же странно, как часто выглядят художественные шедевры искусственного интеллекта.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самым широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова – авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея». Как по мосту. Язык исполнения русский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».
2: За

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
0: Радио «Гордость».
7: Без тебя жизни нет.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера в эфире «Радио «Гордость». Казаки делают хиты. Ой, то не верю.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знали, что в подмосковной Балашихе расположен дом-музей поэта Андрея Белого? Украшенный резьбой деревянный дом – ровесник революции 1917 года постройки. Чудом он устоял среди городских многоэтажек до наших дней. Сейчас здание в частной собственности. Музей арендует у владельцев веранду и комнаты на втором этаже. Во времена Белого дело обстояло так же. Поэт с женой снимали эти же помещения у тогдашних владельцев. Работники музея тщательно воссоздали быт первой половины 20 века. Так что посетители могут увидеть все то же, что Борис Пастернак и Арсений Тарковский, которые регулярно приезжали к Белому по железной дороге.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Мы представляем следующего исполнителя. Близкий, обладает собственным, узнаваемым стилем, в котором сочетаются поп, хип-хоп и этнические мотивы родной культуры.
2: Это автор хита «Горы», который покорил все стриминговые чарты и несколько месяцев удерживал лидирующие позиции. Клип на эту песню набрал более 34 миллионов просмотров.
1: Встречаем.
2: Автор хитов «Азамат», «Фар» и «Фото на память». Постоянный участник крупнейших музыкальных фестивалей России. Для нас всех поет сейчас «Близкий».
1: «Близкий».

0: Сухум, с праздником всех, Абхазия, с праздником вас всех. Дайте шуму чуть-чуть. Давайте попоем вместе чуть-чуть.
1: Нам нужно сделать...

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих. Премьера песни. Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: 1000 поводов для гордости. Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в По-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. По-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
1: Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Алена Минулина.
1: Высокие нравственные идеалы. Есть такое понятие «инвариант» – неизменяемая основа. В фольклористике, в народной музыке, инвариант – это то, как должна звучать песня со всеми голосами. Но часто бывает так – приезжаешь в село в экспедицию, а песню помнит только одна бабушка. И она поет, стараясь одна заполнить всю фактуру, пройтись по всем голосам, задевая нижние и верхние подголоски. Потому что в голове у нее звучит весь семейный ансамбль, который она слышала с детства, но которого уже нет. Это идеал песни, который она стремится воспроизвести. Благодаря этому сохраненному в сознании идеалу мы, как исследователи и слушатели, имеем возможность соприкоснуться с подлинным старинным искусством. Мне кажется, с нравственными идеалами также. Сохраняя их, мы сохраняем некий инвариант человека, таким, каким его задумал Бог.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Елена Серова, четвертая в истории России женщина-космонавт, одна из самых знаменитых уроженок Приморья. До нее в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Наша героиня стартовала с космодрома Байконур на космическом корабле «Союз ТМА-14М» в сентябре 2014 года и провела на орбите 169 суток. Елена родилась в семье военного в поселке Воздвиженка Приморского края в 76 году, но школу окончила в Гроссенхайне, ФРГ, где в части группы советских войск служил ее отец. Затем поступила в Московский авиационный институт, работала инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия». Там же и подала заявку в отряд подготовки космонавтам. После курса выживания Елену назначили бортинженером на корабль «Союз». На нем она через 3 года стартовала в космос. Без приключений не обошлось. Одна из солнечных батарей не раскрылась, однако стыковка с МКС прошла успешно. Она стала первым космическим блогером. От нее мы знаем, что жизнь на МКС идет по строгому расписанию. 2 часа в день космонавты занимаются физкультурой. Размеренную жизнь один раз нарушила опасная утечка аммиака в американском сегменте. Когда Серова вернулась домой, на Байконуре ее встретил муж Марк с земляничным вареньем. За свой полет Елена удостоилась звания Герой России. И на открытии Олимпиады в Сочи вместе с группой космонавтов во главе с Сергеем Крикалевым поднимала флаг России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость». Мы вместе на одной волне.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Мытищах можно увидеть самую большую в мире коллекцию подстаканников? Она создана местным жителем Сергеем Кругловым и вошла в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России. В коллекции музея официально находится более 2500 предметов. Среди них подстаканники разных советских производителей. Широко распространенные и редкие, простые и подарочные. Началась коллекция с подстаканника со старым названием выставки, которая сейчас зовется ВДНХ, и изображением редкого электротрактора, который выпускали в 50-е годы. В музее также собирают любые забавные и необычные истории, связанные с подстаканниками.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
6: А мой внук.
5: Сам
6: сын
5: у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: История одной песни.
1: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: этот мир для нас един.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: мир для нас един.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Квартал или квартал? Как правильно? Большинство словарей предлагают только один вариант – квартал с ударением на последний слог. Причем неважно, о чем идет речь – о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант квартал с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал. Но если специалисты в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет. Так как же будем говорить? И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком,

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Мне очень хочется, чтобы эти песни вас порадовали, вдохновили и позволили чаще улыбаться.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Урубко – прославленный советский высотный альпинист. Он стал первым из спортсменов стран СНГ, кто смог покорить все 14 восьмитысячников мира без применения кислорода, потратив на это всего 9 лет. Денис родился в Невинномысске в 1973 году, но детство провел на Сахалине, где увлекся альпинизмом. Его первое серьезное восхождение – гора Восточная Белуха, затем Ключевская сопка. После переезда в Казахстан он стал готовиться к восхождению на серьезные высоты. Уже в начале 90-х он покорил свой первый семитысячник – Хан Тенгри. Денис забирался на вершины восьмитысячников 23 раза, что является абсолютным рекордом в Европе. Альпинист стал одним из двух людей на планете, кто сумел подняться на вершину Канченджанга без кислорода. Он в одиночку прокладывал новые высотные маршруты. Открыл миру вершину Чо-Ойю с юго-восточной стороны, Лхадзе с южного седла, северную стену Накали-Химал в Гималаях. Урубко удостоен множества наград, включая «Золотой ледоруб». Сегодня альпинист продолжает покорять новые маршруты и работать в спасательных экспедициях. Он также поддерживает действующих спортсменов, выступает на международных фестивалях, издает собственные книги и выпускает документальные фильмы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: моя, моя.
1: Радио «Гордость» представляет эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера в эфире «Радио «Гордость». Казаки.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19:00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Сколько бы ни уезжал, все-таки тянет обратно. Дома семья, дома два брата, дома ждут мама и папа. Да и дома вкуснее еда, если честно, то дома и мягче подушки. Я по дому скучаю всегда, дома действительно лучше.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Северной Вологде можно увидеть пальмы и банановые деревья? В местном ботаническом саду «Ботаника» растет больше 300 видов редких и экзотических растений, из которых часть занесена в Красную книгу. Среди них египетский папирус, финиковые деревья, мадагаскарские пальмы с ядовитым соком плюс кактусы и целый музей орхидей. Создавать ботанический сад стали местные энтузиасты в 2008-м. Им потребовалось построить огромную теплицу, полностью заменить грунт, подвести отопление. Самое старое растение в саду – 70-летний хомеропс, представитель одного из двух видов пальм, растущих в Европе. А еще в саду живут бабочки со всех концов света.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» – это мы.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
6: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
7: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
8: Это наша с тобой биография.
9: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Нравственность – это не просто понимать, что есть добро и зло, а осознанный выбор и волевое стремление воплотить высокие моральные принципы в поступки. Высокие нравственные идеалы глубоко присущи народам России и передавались из поколения в поколение на протяжении всего времени существования нашей страны. Несмотря на сложную историю России, войны, смутные времена, нашей характерной чертой является следование этическим принципам, в отличие от некоторых западных государств, культивирующих нравственное разложение. Только благодаря высоким нравственным идеалам человек остается человеком и может двигаться вперед, сохраняя стабильность в обществе.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Водопьянов – советский летчик-полярник, герой Великой Отечественной. Первым в мире посадил самолет на льдину. Родился в последний год 19 века в селе Большие Студенки. Тогда это была Тамбовская губерния, а сейчас – часть города Липецка. Воевал за красных, выучился на шофера. Пилотом стал благодаря советскому летчику Харитону Славоросову, который взял его к себе механиком. Водопьянов был летчиком-испытателем транспортной авиации, когда во льдах потерпел катастрофу пароход «Челюскин». На спасение бросили 3 корабля, а летчик помогал морякам. Михаил на своем самолете Р-5 летал к челюскинцам из Анадыря. Без штурмана и радиста он преодолел 6500 километров и вывез 10 человек. Ситуацию осложняла травма. Незадолго до участия в спасении челюскинцев герой пережил авиакатастрофу. Вместе с другими летчиками Водопьянов вошел в число первых героев Советского Союза. Несколько лет спустя он стал командиром летного отряда экспедиции Отто Шмидта на Северный полюс и впервые в истории совершил посадку на лед, применив тормозной парашют. В августе 41-го Водопьянов летал бомбить Берлин. Его самолет подбили, но летчик сумел добраться до своих через линию фронта. Жил герой в СССР в доме на набережной в Москве. Интересный факт. Михаил и его жена Мария прожили вместе 50 лет. У них было 7 детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Слушайте радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные». Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость» 6+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СТ.
4: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса – пластина. Изначально термин описывал медную пластину с цифрами, которая закрывала часовой механизм. Каких только изменений не претерпели часы со времени их изобретения. Из каких только материалов не делают циферблат. Чем только не украшают и не усложняют, превращая их то в произведение искусства, то в многофункциональный инструмент для измерения всего и вся. Но главная функция – показывать точное время – остается неизменной. Читаем в рассказе Фазилия Искандера «Начало». Раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волос и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Тихо плачь.

0: сейчас.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» N760-115-09.
6: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agents.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
9: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радиостанция «Гордость».
10: Привет!
11: Это Веснушка.
10: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказало чучело в бабушкином огороде.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Ирина Тонева, певица.
1: В корне этих понятий лежит такой интересный механизм самосохранения культуры. Это могут быть или формальные такие цепочки передачи, или так вот естественным образом через ДНК, через привычки. Я бы очень хотела хотя бы на мгновение оказаться в прошлом, где дедушка рассказывает, как он добавил себе в год в паспорте, чтобы пойти на фронт. Или как мама с гитарой в руках, сидя на полу, нежно поет мне: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Да и вообще мы все друг для друга почтальоны.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: ценности на радио «Гордость» на все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера в эфире «Радио «Гордость». Казаки делают хиты. Ой, то не видно.

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
3: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
4: Пусть она будет счастлива.
3: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Позывной. Слушай мою песню «Мама» на радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Набережных Челнах расположен самый большой и самый необычный памятник Владимиру Высоцкому? Находится он на пересечении Комсомольской набережной и улицы Гидростроителей. Место на городской окраине выбрали не случайно. Дело в том, что в середине 70-х театр на Таганке был в Челнах с гастролями. Приезжал с театром и Высоцкий. Памятник решили поставить неподалеку от места, где была гостиница, в которой останавливался бард. Монумент, колокол, звезда и разбитая гитара создал в начале нулевых местный скульптор Владимир Нестеренко. Это единственный памятник, где нет статуи певца. В свое время вдова Высоцкого не хотела ставить скульптуру на его могилу, и создатель памятника об этом помнил.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «помада» сегодня кажется абсолютно привычным, но его история насчитывает несколько тысячелетий. Помада пришла в русский язык через европейский и происходит от латинского «pomum» – «яблоко». Связь неочевидная, но объяснимая. В древности из яблок и других плодов готовили ароматные смеси с добавлением масел, пряностей, воска. Их использовали для ухода за кожей и волосами. Такие составы стали называть помадой, по исходному слову «яблоко». Позже значение слова сузилось. Название «помада» закрепилось за отдельными видами косметических средств. Сначала для волос. Мы ведь помним из литературы напомаженные прически, парики, усы и бороды, верно? А затем и для губ. Постепенно слово стали употреблять именно в значении губной помады. Любой. Защитной, увлажняющей или декоративной. Такая вот длинная история. От обычного яблока до тюбика помады, который почти каждая женщина носит в косметичке.
0: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сегодня гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых» проходит в изумительно красивом городе Сухум.
2: Сухум – один из старейших городов мира и один из древнейших городов Черноморского региона, история которого насчитывает более 2500 лет.
1: Я же, в свою очередь, Виктория, очень рад, что в последние десятилетия в Сухуме активно восстанавливается курортная инфраструктура и город развивается как культурный и туристический центр.
2: А еще в Сухуме есть Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Яковлевича Чанба во главе с генеральным директором, имя которой Хибла Мукба.
1: Совершенно верно. Встречайте, друзья, на сцене заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба.

Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Слушаем своих.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша» 18+.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Мара.
1: Достоинство неразрывно связано с честью и благородством, внутренними качествами человека, его моральным стержнем. Русское офицерство – ярчайший пример людей, которые жили и все свои действия и поступки соизмеряли с кодексом чести и достоинства. Кодекс чести русского офицера, опубликованный в 1804 году, гласил: «Держать слово, не лгать, предпочитать твердое решение нерешительности, воспитывать личным примером, помогать и выручать друг друга, уметь признавать ошибки, вести себя с достоинством и уважением». Этот кодекс чести и достоинства, конечно же, и сегодня продолжают наши лучшие офицеры. Знакомы со многими из них, гордимся этим знакомством с людьми, с высочайшими нравственными ориентирами. Они сейчас там, на фронте, ведут к нашей победе.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было, и биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине. Но на окраине Ставрополя, перепуганный взрывами, шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
0: Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну. Которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
4: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть «иду гулять с МЧ». «Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ». Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант. Аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в «Д». При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР. Но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: История одной песни.
1: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточноазиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лекторий для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовало институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка. Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди?
1: Ученый, педагог, организатор географической науки – все это Александр Александрович Борзов. Родился будущий исследователь в Воронежской губернии. Начало его жизни было драматичным. Отец мальчика был помещик-северц,

0: А мать крестьянка. Из-за этого у Борзова образовались проблемы с поступлением в гимназию. Но семья отца все же помогла. Именно дядя будущего ученого Николай Северцев, ученый, художник, исследователь Тяньшаня, пристрастил племянника географии. После гимназии Борзов поступил в Московский университет, где учился у другого великого географа Дмитрия Анучина. Работал в Румянцевской библиотеке, впоследствии ставшей Ленинской, и преподавал географию. Наш герой создал целую серию картин по географии России с двумя томами научных описаний к ним. Также он автор первой в истории монографии о европейской части России и карты рельефа нашей страны. Еще Борзов вместе с Дмитрием Анучиным организовал исследовательский институт и музей при географическом факультете МГУ. Его научная деятельность была отмечена золотыми медалями Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Русского географического общества. А в 1935-м он стал заслуженным деятелем наук СССР. Именем Борзова названы вулкан на острове Уруп на Курилах, ледник хребта Сунтар-Хаита на востоке Сибири, ледники в приполярном Урале и на Новой Земле. В память обо всех географах звучит песня Юрия Висбора «Люди идут по свету» в исполнении Александра Евстигнеева.
1: Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят –

0: книги они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

Радио «Гордость» представляет эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера в эфире «Радио «Гордость». Казаки делают хиты. Ой, то не видно.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Кто родился в СССР?

0: Спасибо!
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Александр Пелевин. Буханочка. Вези меня, Буханочка, с Артемовска домой. Крути, шофер, бараночку. Поедем мы с тобой домой, через Попасную. Да из опасных мест Буханочка глазастая доедет, вот те крест. Вези меня, хорошая, сквозь дым и через пыль, из будущего в прошлое, с войны в уютный тыл. Вези меня, Буханочка, до располаги в дом, где волонтерша Анечка с покраденным котом. Вези туда, где бахает потише хоть чуть-чуть. Нет горечи и страха нет, но надо б отдохнуть. И хоть немного выспаться, ведь мы из этих мест, куда и черти лысые, боялись бы залезть. Доехали, готовимся, я время не займу. Покушаем, помоемся и снова на войну.
2: Поэт Александр Пелевин написал стихотворение «Буханочка» летом 2023 года. По следам поездки в составе агитбригады в зону СВО. К линии боевого соприкосновения добирались на легендарной «Буханочке» автомобиле УАЗ-СГР. Означает «старый грузовой ряд». Как известно, неприхотливая полноприводная «Буханочка» стала любимым транспортным средством волонтеров. А волонтерша Анечка – это, конечно, поэтесса Анна Долгорева. Ее стихи также звучат на радио «Гордость» в проекте «Своими словами».
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, друзья, наступил момент, когда мы все узнаем, кто же стал победителем в номинации «Песня о защитниках страны». И прямо сейчас мы имеем огромную честь пригласить на сцену легендарного командира бригады «Пятнашка», где каждый боец выбрал сам путь борьбы за свободу. Ахра Русланович, добро пожаловать!
2: Добро пожаловать!
3: Хандила Абсунран!
2: Ахра Русланович, просим вас объявить победителя столь важной, близкой вам по духу номинации «Песня о защитниках страны» и вручить ему заслуженную награду.
3: В номинации «Песня о защитниках страны» Ленар Гатин.
4: Вот, у меня не хватает слов высказать благодарность, но я скажу вам, мы вас любим. Я начинаю.
2: Ленар Гатин, с пацанами.
1: Когда не хватает слов, нужно петь уже. Поддержим Сухум!
4: Песня посвящается нашим защитникам, ребятам. Высокий поклон вам, ребята.

0: Спасибо. Ленар Гатин, браво!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибра, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповеданием можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость».

0: Это мы.
1: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Ирина Тонева, певица.
1: Вот представьте такую схему. Человек делает что-то. На первый взгляд светлое, доброе, ну, что-то строит. Но умысел его в преобладании своем – это наживо. То есть то, что на виду у всех, это такое прикрытие, типа «добрые дела». А основа и подоплека, в общем-то, не заслуживают уважения. Я к тому, что любое действие освещает именно помысел. Только на базе добра действия идут, так сказать, в благостный вселенский зачет. За все остальное придется отвечать, мои друзья, так или иначе.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: Русская Аленка.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданный для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих Восток и Запад, объединенных аркой. В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России – неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Геннадий Горелик. Клятва. Мы вернемся в свои города, что с боями оставлены нами, в те, что заняты нынче врагами. Мы вернемся. Так было всегда. По полям, опаленным весной, по погостам, наполненным болью, сжав в руке черный хлеб с серой солью, ну и флягу со спиртом в другой. Злое время течет, как вода. Мы удары терпеть научились, но не струсили и не склонились. Мы вернемся в свои города. Мысли яростны, души чисты, но не тратя эмоций впустую. Если надо, сжигаем мосты и встаем, как один, в штыковую. И мы верим, отступит беда, станет небо высоким и синим. С нами правда, Господь и Россия. Мы вернемся в свои города.
2: Геннадий Яковлевич, когда вы все успеваете? Такие вопросы Геннадию Горелику задают часто. Поэт, бард, волонтер, ополченец. С 2014 года Геннадий Горелик на месте не сидит. Сегодня он везет роутеры в детский дом, завтра лекарства в больницу, потом отправляется на передовую с гуманитаркой и концертом. Исполняют песни как на свои стихи, так и на слова других поэтов Донбасса. Многие из них также звучат в проекте своими словами.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Самое время объявить следующего нашего гостя.
2: Ничего себе, ребята, это потрясающий музыкант, я вот сейчас увидел это в сценарии. Сергей Нехаенко, родом из Луганской Народной Республики. В феврале 22 года он стал добровольцем и по зову сердца пошел защищать свою родину на фронт, как и жители Республики Абхазия в 92 году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «Певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
1: На фронте была написана и песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою.
1: Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня здесь выступить и поздравить вас с праздником, с Днем Независимости! И хочу передать большой привет от своих земляков, от луганчан, с праздником, пожелать вам большого счастья и, конечно же, любите друг друга, потому что самое важное, что может сделать человек в своей жизни, это любить, несмотря ни на что. Говорите друг другу «люблю».
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что через подмосковное Одинцово когда-то проходила самая старая сухопутная трасса на территории современной России. Это старая Смоленская дорога. Когда-то она соединяла Московский Кремль и Смоленскую крепость, построенную в конце 16-го столетия. Но сама дорога гораздо древнее. Ее проложили еще в конце 14-го столетия. Именно по ней ехали в Москву первые иностранцы, оставившие подробное описание нашей страны. По ней отступал от Москвы Наполеон. По ней же гнали фашистов в 43-м. Уже в наше время в Одинцове поставили увенчанную двуглавым орлом арку, напоминающую о старой Смоленской дороге. Опорами ей служат 6 огромных медиаэкранов.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием. Купор отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически однофамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь.

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Бондарчук – всемирно известный советский режиссер. С детства его тянуло к театру, но во ВГИК Бондарчук попал лишь в конце 40-х годов, так как его призвали в армию, а потом на флот. Он участвовал в операции «Уран», ставшей ключевой в отбрасывании фашистов от Сталинграда. Пробивать путь в кинематограф Бондарчук начал актерскими ролями. В 31 год он получил звание народного артиста Советского Союза за съемки в фильме «Тарас Шевченко», который оценил Сталин. В конце 50-х Бондарчук дебютировал как режиссер с фильмом «Судьба человека» по Шолохову. Но мировую известность ему принесла «Война и мир». Ленту внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в съемках принимало участие самое большое число киностатистов – 120 тысяч. Картина с успехом прошла во многих кинотеатрах мира и в 69-м году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же работу режиссера наградили «Золотым глобусом». Другой фильм Бондарчука «Ватерлоо» также стал одной из самых популярных военных картин 20-го столетия. Он получил премию «Давид Ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Вершиной мирового кинематографа были признаны и другие фильмы Бондарчука: «Судьба человека», «Тихий Дон». Они сражались за родину. Какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Гуманизм. Ну вот еще одна идея, рожденная эпохой Просвещения, когда как бы, человеческое пытались отделить от божественного. И гуманизм — это прекрасно. С другой стороны, что является мерилом человеческого отношения? Да, вот максима: относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Но мне кажется, все это такие подпорки, потому что, если говорить по-честному, если человек создан по образу и подобию Божьему, то вот это и есть то зерно, откуда растет гуманизм. Потому что невозможно нечеловеческое отношение к другим, если все созданы по образу и подобию Божьему. Как только люди забывали о связи с Господом, так сразу и гуманизм куда-то девался. Об этом кричит вся история человечества.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: радость. Слушаем своих.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Мы не увидимся с тобой. Мы не увидимся с тобой. Мне снились ржавые патроны в воде прозрачно-голубой. От огуречного лосьона старинный плоский пузырек я видел на прибрежной гальке. В нем водоросли и песок. Над катером кружились чайки. Ты в нем сидел ко мне спиной. А рядом был старик огромный. Тот берег белую стеной проглядывал в тумане, словно манил к себе великой силой и бесконечной красотой. Проснувшись, «Господи помилуй», шептал я в комнате пустой, очки нашарил на полу, умылся и в печи золу до красного разворошил, и чай в стакане заварил. Во сне мне показался слишком спокойным гулкий голос твой. «Давай обнимемся, братишка, вдруг не увидимся с тобой. Где шли бои, там лес и поле. Где ночь, там в окнах яркий свет. Травою сделались герои, но смерти, как и прежде, нет. Есть наш, один во всей вселенной, небесный Иерусалим. Какую Бог назначит цену, такую мы и отдадим».
2: Эти строчки — обращения к другу. Поэт Дмитрий Мельников написал эти стихи в перекличку со знаменитым стихотворением Константина Симонова, написанным в 1941 году.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А сейчас, друзья, настало время представить вам следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Итак, российская певица Беовульф!
2: Встречаем!
3: Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что легендарный советский фильм «Формула любви» снимался в окрестностях Домодедово? Песню про «Уно моменто» мошенники поют на фоне усадьбы Ляхова, сохранившейся и по сей день. Главный помещичий дом с мезонином построили в стиле классицизма в самом начале 19 века. С тех пор осталась колоннада и даже одна из деревянных лестниц внутри усадьбы. Надо сказать, что повесть Алексея Толстого, которая легла в основу фильма, всегда пользовалась дурной славой. Не обошли происшествие и съемочную площадку Марка Захарова. Во время съемок одного из эпизодов лошади понесли, и коляска с Александром Абдуловым перевернулась в один из ляховских оврагов. Сейчас усадьба подзаброшена, но ее планируют восстанавливать.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: С вами Родион Газманов, и это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке – главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент Оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х,

0: веках Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, почему в одном из люберецких скверов поставили памятник самолету МиГ-29? Для этого было целых две причины. Во-первых, в годы Великой Отечественной войны в городе базировался 16-й истребительный авиаполк, который защищал столичное небо. Памятник открыли там, где располагался аэродром. А еще в Люберцах расположен исследовательский институт, который занимается самолетами. МиГ в Люберцах не символический, а настоящий. В город прибыл из Липецка. Около кабины пилота есть звезда за удачный пуск, а бортовой номер самолета-памятника – 101, в честь 101-й годовщины образования ВВС в 18-м году, когда его поставили.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
3: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное, оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках. Но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками. Ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот. Стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Сальникова.
4: Ольга Александровна, вот хочется, если не мастер-класс, то какие-то конкретные примеры от вас получить, как противостоять речевой агрессии, как добиться нейтрализации ее. Какие-то техники же наверняка вы можете озвучить нам.
5: Да, я с удовольствием расскажу о нескольких техниках, но все-таки, наверное, должна сначала всех предупредить. Вряд ли мой ответ понравится. Вообще в основе такой успешной коммуникации и успешного противостояния в первую очередь лежит эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность. Задача любого агрессора – вывести вас из равновесия. Как только он вас вывел из равновесия, он вас победил, он вас переиграл. Поэтому умение сохранять спокойствие – это самое главное. Мы же реагируем далеко не на все. Но я часто рассказываю студентам, если ты идешь по улице, и кто-то сзади тебе кричит: «Эй, ты толстая корова». Если ты себя не ощущаешь толстой коровой, тебе даже в голову не придет, что это тебе. Поэтому первая и самая главная техника – это игнорирование. И я обычно такую формулу предлагаю. Надо игнорировать все, что можно игнорировать. То есть все то, что не переходит какие-то недопустимые для тебя лично границы. Либо не оскорбляет людей, за которых ты отвечаешь, например, твоих коллег или тех, кто младше тебя. Тогда уже приходится применять другие техники. А так, самое главное, все, что можно не замечать, все, что вы считаете, относится не к тебе. Ну, человек, видите, да, эмоционально возбужден, не контролирует себя. Но это, в конце концов, его же проблемы, не ваши, не надо их делать своими. Это первое. Второе, другая, есть вообще две, на мой взгляд, стратегии. Вот одна стратегия – избегания, игнорирования, а вторая стратегия – возглавить. Что значит возглавить? Надо присоединиться, то есть признать, сказать: да, я понимаю, вы очень расстроены, да, я понимаю ваше состояние, я согласна, что мы сорвали сроки поставки, давайте теперь решать по существу. И тогда вот такое присоединение и потом перевод в более конструктивное русло тоже очень помогает. Есть еще другие, но более какие-то хитрые, наверное, техники. Иногда мои коллеги советуют использовать юмор, но вы знаете, я к юмору отношусь, ну, очень аккуратно, потому что юмор очень часто людей еще больше злит. Они говорят: ах, ты еще смеешься, тебе весело, да, ты видишь, я ругаюсь, а ты еще смеешься. Поэтому здесь очень ситуативно. А вот, например, прием такой контролируемой глупости очень помогает. Да? Скажите, что вы не понимаете, что вам говорят. Скажите: простите, я так расстроился, так разнервничался, вообще не понимаю, что вам сейчас сказали, скажите еще раз. Человек редко второй раз может повторить так же эмоционально. Тем более он видит в ваших глазах такое признание собственной неполноценности. Он считает, что он достиг своих целей, поставил вас на место, обидел, унизил, и теперь можно свысока еще раз вам растолковать, как ребенку. Но в конце концов, если мы хотим именно прервать вот этот поток негативный, то мы цели достигли, а значит, мы все-таки выиграли. Поэтому вот где-то между игнорированием и тем, чтобы присоединиться и перевернуть. Да? Можно использовать и другие более частные приемы, там иногда перевернутую лупу, например, человек преувеличивает, а вы преуменьшаете. Но это уже зависит очень от того, что подходит лично вам по стилю, потому что люди очень разные. Во-вторых, очень важна тренировка. Люди думают, что есть какой-то прием, ты сейчас этот прием освоишь, это универсальный ключ. Нет, коммуникация – это как раз возможность выбирать из огромного количества вариантов. И когда у тебя большой опыт взаимодействия с разными людьми, то ты, простите, как домушник, очень быстро понимаешь, какой ключ к этому замку подходит. Но у тебя должно быть много ключей. И, как сейчас модно говорить, насмотренность, что это за замок и что сюда подходит. Поэтому нужна коммуникативная практика, нужна осознанность, нужна способность к рефлексии. Почему не получилось в прошлый раз? Это не человек был не поддающийся, это ты не нашел ключ. Значит, либо у тебя нет такого ключа, либо ты не умеешь их подбирать.
4: Ольга Александровна, есть еще такая тема, очень актуальная, я считаю, особенно в деловой коммуникации, в корпоративной среде. Это такая искусственная вежливость, что ли, как сейчас модно говорить, токсичная вежливость, когда, особенно в деловой переписке, ну, такой ток нарочитой вежливости, вот такой канцелярской, на тебя сваливается. И вроде бы ты видишь грамотную речь, видишь, что на словах отношение к тебе вежливое, но чувствуешь, что это маска. Вот как отличить настоящую вежливость или этику от вот этой маски?
5: Но смотрите, раз вы, читая вежливое, грамотное письмо, чувствуете, что это не то, значит, вы уже эту маску обнаружили и фактически с человека сорвали. На самом деле, среди манипулятивных приемов как раз есть такой, который называют ледяная вежливость. Да, максимально сохранять спокойствие, использовать этикетные обороты, такие немножко даже архаичные, да, там, да. Не могли бы вы, будьте любезны. Ты прям понимаешь, что за этим будьте любезны, явно стоит какая-то нехорошая просьба и оскорбление. Действовать надо так же. Во-первых, всегда надо подумать, а почему тебя это задевает? То есть почему тебя это так трогает? Это же твои чувства. Значит, тот, кто тебе так пишет, знает к тебе как раз подход, подобрал ключик и понимает, чем тебя задеть. Ну, не

0: видите с вами вежливо, спокойно, уважительно. И вы пишите в такой же точно тональности. Другой более просто, там более конкретно. И вы разговариваете, пишите так же. Мне кажется, вот в такой синхронизации и есть как раз залог успеха. Если вы попытаетесь другого человека каким-то образом поставить на место, вы почти наверняка проиграете. Ну, задайте себе вопрос, зачем вам это?
1: И в финале нашего сегодняшнего эфира поставим песню.
0: Про добро, дорогу добра.
1: Почему именно ее?
0: Вы знаете, я не знаю почему, не смотрела мультфильм, в котором она прозвучала. И с этой песней познакомилась, когда уже была совсем не ребенком. И вы знаете, в ней вот это сочетание легкой детской мелодии и такого глубокого смысла, очень, на самом деле, трудного выбора всегда идти дорогою добра. Легче выбрать какой-то темный переулок, какой-то закоулок, свернуть, устраниться, не вмешиваться. И вот это пожелание всем всегда иди дорогою добра, мне кажется, это самое главное и в нашей жизни, и в нашем речевом поведении.
1: Пусть так и будет.

разный, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра ты прочь гони. Соблазны, у свой закон негласный.

0: добра ты прочь гони, соблазны, ну свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медика, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
2: Подробности на сайте достижения.рф.

0: нам есть чем гордиться.
1: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: «Пиерелейка» переводится с карельского как «круговая игра». В музыкальном контексте это песня, сопровождающая танец. Жанр, характерный для традиционной песенной культуры финно-угорских народов. Песня «Айя Сурья» из репертуара ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала – классический образец жанра традиционной пиерелейки. Но в оригинальной аранжировке, современной музыкальной обработке и ярком исполнении молодых голосов. Фактически творческая команда ансамбля «Верия» создает новую популярную танцевальную музыку на основе древних мелодий родного края. Большинство карельских народных песен написаны о любви. «Айя Сурья» не исключение. Это лирическая песня влюбленной девушки, которая не променяет своего любимого на все сокровища мира и надеется на ответное глубокое чувство. Ансамбль народной песни «Верия» «Айя Сурья» – язык исполнения «Карельский».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знаете ли вы историю происхождения фамилии известного во всем мире Петра Петровича Семенова Тяньшанского? Русский географ и путешественник, родившийся на территории современной Липецкой области, внес большой вклад в изучение Центральной Азии и стал первым европейцем, исследовавшим горную систему Тяньшань. Его открытия произвели настоящий переворот в научном мире и позволили нарисовать реальную картину этой части азиатского материка. За заслуги в исследовании горной страны Тяньшань Петру Семенову было высочайше дозволено присоединить к своей фамилии название этой местности и именоваться впредь Семеновым Тяньшанским. Более 40 лет Петр Петрович был бессменным вице-председателем Русского географического общества и фактически руководил его деятельностью. Благодаря его усилиям РГО выдвинулось в первые ряды географических обществ мира. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Свято-Троицкий мужской монастырь – один из символов Перми. Большинство обителей в нашей стране старинные, но здесь иной случай. Храм во имя Пресвятой Троицы возвели еще в позапрошлом веке на средства, собранные рабочими медиплавильного завода. В строительстве участвовал отставной мастеровой Иван Васильев. Но изначально это была обычная приходская церковь. Монастырь вокруг появился уже в наше время, когда храм возвратили верующим. Постепенно число насельников увеличилось, они благоустраивали окружающую храм территорию, возводили новые корпуса. Главная церковь обители, с которой все когда-то начиналось, величественное белое здание, соединяющее черты классического и русского стилей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Лаура Цоголова. Согласно присяге.
3: Был плотным сон, как пахотная взвесь. Во сне не спали. Я знал, что все, кто в нем сегодня есть, сполна отдали долги стране, понятной небесам, подавшим в реки. Мой сон лишь горсть, в которой голоса растят побеги. Колосья источают имена дерзивших смерти. Как силой этой дышат времена, так на конверте от влаги проступает вдруг словцо письма живущим. Блаженна рожь над ребрами бойцов, посмертно чтущих, уклад, в котором золото полей, заслуга праха. Из ниоткудной стаи голубей под волновахой я виден спящим в зыбке фронтовой, тридцатилетним, узнавшим, как истратил прадед мой патрон последний, как снял часы награду комполка, потер запястье. Часы теперь со мною, и пока чистят на счастье других, черед которых не пришел, на нас похожих, где прадед закурил на посошок, я также, тоже.
4: Это стихотворение поэта Лауры Цоголовой «Вне времени» или «На стыке времен». Оно о наших современниках, участниках специальной военной операции. И в то же время о солдатах Великой Отечественной войны. При строительстве новых оборонительных сооружений на Донбассе наши воины иногда оказывались в окопах, в которых сражались против фашистских войск солдаты Красной Армии. Бойцам СВО случалось находить останки и личные вещи тех, кто защищал Донецкую землю 8 десятков лет назад. Словно время открывало портал, соединяя героев-прадедов с героями-правнуками.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». как это было.
5: Теперь настало время, друзья, представить следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Мы приглашаем сюда Руслана Лагучева, российского певца и композитора, исполнителя хитов в жанре поп-фолк.
6: Итак, друзья, заслуженный артист Карачаева-Черкесии Султан Лагучев.
7: Добрый вечер, Абхазия! Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья! От всей души поздравляю дорогих соотечественников, дорогих братьев, сестер с этим прекрасным праздником, Днем Независимости. Желаю процветания и успехов родной Абхазии. И эти песни для вас. Поехали!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Огромные территории Сибири и Дальнего Востока исследовали героические люди. Их экспедиционные маршруты трудно повторить даже в наше время. Одним из таких первооткрывателей был российский путешественник и исследователь, основоположник мерзлотоведения, почетный член Русского географического общества Александр Федорович Мидендорф. 180 лет назад Александр Мидендорф совершил большое путешествие по Сибири, во время которого одним из первых посетил полуостров Таймыр, открыл плато Путорана, исследовал северосибирскую низменность, Амурско-Зейскую равнину и Шантарские острова. В его научных трудах по результатам экспедиции впервые было дано комплексно естественно-историческое и этнографическое описание Сибири. Исследования Мидендорфа способствовали присоединению Приамурья и укреплению позиций России в регионе. В его честь названы мыс на Новой Земле, залив на Таймыре и ледник.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Практически всем знакомы крылатые выражения «без руля и без ветрил», то есть без ясного направления, цели, смысла. Руль – это понятно, а вот ветрила сегодня звучит необычно. Это архаизм. В древнерусском языке так называли парус. Теперь ветрила можно встретить в старых книгах, морских рассказах, стилизованных текстах и, конечно, в поэзии. Наверняка вы помните пушкинские строки: «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан, лети, корабль». Но есть еще одно ветрило, которое архаизмом не стало. Так в разговорной речи называют сильный и резкий ветер. Кроме того, в этом значении ветрило часто встречается и в прозе, и в поэзии. Причем вполне современный. Зонтом мы укрываемся, а дождь сечет нас розгами и подгоняет лодочку, ветрила продувной. Это Эльдар Рязанов на пристани, 1984 год.
1: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Эгромжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
3: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Знаете, многие думают, что достоинство – это такая штука, которую нужно годами зарабатывать, как репутацию или статус платинового клиента в банке. Но на самом деле это наши заводские настройки. Достоинство есть у каждого, просто по праву рождения, и совершенно не важно, сколько у тебя дипломов на стене, какая модель телефона в кармане или какой социальный статус указан в профиле. Это не про пафос и не про желание смотреть на всех свысока. Это про твое внутреннее ощущение того, что ты человек, и твоя жизнь – безусловная ценность. В наших главных законах эта мысль прописана очень серьезно. Государство обязуется охранять достоинство личности, и ничто не может стать оправданием для того, чтобы его умалять. Но если перевести это на простой человеческий язык, то достоинство – это твой личный внутренний стержень. Это когда ты выбираешь поступить по совести не потому, что за тобой наблюдает камера, а просто потому, что иначе ты перестанешь себя уважать. Это целый набор качеств – честность, благородство, доброта. Те вещи, которые ты хранишь и развиваешь в себе каждый день. Достоинство всегда проявляется в бытовых мелочах, в том, как ты ведешь себя в споре, как относишься к старшим и как ценишь труд других людей. Оно ведь не живет само по себе. Настоящее достоинство тесно переплетено с нашими идеалами, с любовью к семье и к своей родине. Мы ведь даже суверенитет и честь нашей страны защищаем именно через это чувство, через мирный, созидательный труд и готовность стоять за свое. По большому счету, достоинство всей России – это сумма самоуважения каждого из нас. Когда ты осознаешь свою уникальную ценность и при этом с таким же почтением относишься к окружающим, мир вокруг становится намного более понятным и справедливым. В этом, пожалуй, и заключается наша главная внутренняя сила.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белорусская или Островецкая АЭС, построенная нашей госкорпорацией «Росатом», первая современная атомная станция на территории республики. Сейчас она дает Белоруссии 40% всей потребляемой электроэнергии. Одна эта АЭС заменила собой 10 миллиардов кубометров природного газа. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2020-м, второй в конце 2023-го. Строительство шло целых 12 лет, но в результате удалось построить одну из самых безопасных и современных АЭС на планете. И, кстати, наряду с Ленинградской АЭС, одну из немногих неподалеку от Балтики. Ведь проект новой станции в Литве так и не реализовали, а советскую Игналинскую АЭС литовцы закрыли. Ну, а Белоруссия планирует заказать у российских атомщиков вторую атомную станцию. На этот раз недалеко от Могилева. Гордимся своими.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий — одну. Зато какую! Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве, и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, у Даля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Боса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «баса» и «русая коса».
0: Гений места на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Алексей Шмелев. Это в новостях не показали. Камера от этого искрит. Мальчик на разбомбленном вокзале с кем-то невесомым говорит. Пляшут, как чумные ватты, оммы, воздух превращается в желе, и кивает кто-то невесомый и уходит в вечность по зале. Говорят, что истины простые, и нечего зазря узлов вязать, но глядят на мальчика святые и не знают, что ему сказать».
2: Алексей Шмелев – поэт, музыкант, артист. Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос». Автор 4 поэтических книг. Лауреат литературных премий «Воин духа, вооруженный клинком поэзии». Так назвал его поэт Иван Куприянов. Стихотворение «Это в новостях не показали» Шмелев написал в марте 2024 года.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталось другим. История одной песни.
2: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
3: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Якоби – изобретатель гальванопластики и первого в мире буквопечатающего телеграфа. Создатель гальванических батарей и морских противокорабельных мин. Немец по происхождению, он перешел в русское подданство и считал нашу страну родиной. Родился он в Пруссии в самом начале 19 века. В 34 перебрался в Россию. Еще в Германии Якоби изобрел электродвигатель, работавший от гальванических батарей. Принцип, положенный в его устройство, применяют до сих пор. Использовать изобретение впервые начали у нас в Петербурге. Через несколько лет после переезда в Россию Борис Якоби изобрел гальванопластику. Затем он создал первый в мире буквопечатающий телеграф. Электромагнит приводил в действие систему рычагов, которая управляла карандашом, записывающим буквы на фарфоровой доске. Через несколько лет ученый сам усовершенствовал изобретение. В новой версии буквы для простоты не записывались, а печатались. В Петербурге по проекту Якоби проложили подземные телеграфные кабели в 25 километров длиной. Они соединили Царское село с Зимним дворцом и Генштабом. Так, впервые в истории применили технологии, которые потом использовали для прокладки кабелей через Атлантику. В Крымскую войну Борис Якоби создавал для нашего флота самовоспламеняющиеся противокорабельные мины. Ученый был членом Академии наук, его наградили золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А еще именно он изобрел шлюпки, ходившие по Неве с помощью электродвигателя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске можно увидеть одно из лучших творений Александра Кузнецова – мастера русского модерна? Это здание женской гимназии, воздвигнутое на средства фабриканта Арсения Морозова. По огромным окнам этой дореволюционной школы сразу видно, что Кузнецов много занимался проблемой естественного освещения помещений. В гимназии были предусмотрены актовые и спортивные залы, широкие светлые коридоры, где девочки могли резвиться между уроками. Проект был настолько передовым, что его подробно описывали в тогдашних профильных журналах. А еще здание уникально тем, что до сих пор используется по назначению. В нем находится одна из школ Ногинска.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Семья – это не просто группа людей, которые делят один холодильник и спорят, чья очередь мыть посуду. Это то самое уникальное место, где вы можете быть собой, даже когда вы не в лучшей форме, и весь мир вокруг кажется слишком сложным. В нашей стране семья всегда была и остается высшей ценностью, тем самым краеугольным камнем, на котором держится все наше общество. Это живая база, где из маленького человека формируются личности, где передаются те самые важные жизненные правила, которые не выучишь по учебникам. Главная цель семьи на этой земле звучит удивительно красиво – умножение любви. И это не про розовые облака из кино, а про реальную поддержку, взаимную выручку и ответственность друг за друга каждый день. Когда снаружи штормит или новости заставляют нервничать, именно крепкая семья становится тем самым источником внутренней опоры, который помогает пережить любую нестабильность последних лет. Как гласит народная мудрость, вся семья вместе, так и душа на месте. Сегодня поддержка семьи – это один из главных приоритетов в стране. Запускаются целые национальные проекты, чтобы детей в домах становилось больше, а родители чувствовали себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Но никакие указы не заменят ту атмосферу, которую мы создадим сами. Наши общие воскресные обеды, только нам понятные шутки или легендарные истории о прадедушке, которые мы с гордостью пересказываем детям. Семья – это ведь про неразрывную связь поколений и про то самое генеалогическое древо, которое дает нам силы крепко стоять на ногах. Ведь человек именно семьёю крепок. И когда дома все ладно и согласно, то и любое другое дело в жизни идет прекрасно. В конечном счете, крепкая семья – это и есть наша главная опора и то единственное наследство, которое действительно стоит беречь и передавать дальше.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Степанов, СТ.
5: Я с 22 года езжу на новые территории. Вначале я ездил с гуманитарной помощью, потом мы стали там знакомиться уже в различных областях и с различными людьми и договариваться о дальнейших визитах, приездах. Вначале я приезжал поговорить, потом там, вот опять же где-то уже начались маленькие выступления. И я понимал, что я как автор, как артист, как человек, живущий в своей стране и в том времени, в котором сейчас происходят эти события, я чувствую потребность высказаться и поддержать, и высказать свою позицию. Но поскольку, на мой взгляд, это очень ответственный шаг, и нужно очень четко вымерить каждое слово, все, что будет мной сказано. Поэтому я вынашивал текст, куплет, припев. И при этом он у меня родился в один момент. Это, наверное, одна из немногих песен, которая вышла практически в той версии, в которой была записана сразу. Что я ее не переписывал. Очень, это большая же проблема артистов. Конечно, вот, записываешь, да. Потом начинаешь переписывать, искать. А тут я ее записал. Мы уехали к ребятам в зону проведения специальной военной операции. Мы для них ее исполнили. И они говорят, а что не выпускаешь? И я такой говорю, слушайте, как-то вот, не знаю, СТ. И вот так думаю, может, кому-то мне говорят, выпускай. Я говорю, ладно. Все, и эта песня была выпущена. И она, ее услышала благодаря Игорю Матвиенко. Ее услышал Николай Расторгуев. И группа Любэ, то есть нам пришел такой, скажем, это запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Это гордость. Меня тогда распирало, потому что когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
6: Дай ему сил. Сегодня мы эксклюзивно
5: исполним
6: эту песню здесь, в студии «Радио Гордость». И, собственно, такой версии вы еще не слышали. СТ, Саша Степанов у нас здесь в прямом эфире. Поехали!
7: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не смотрит.

И шагу назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им каждому данное слово. Вдаль светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила. С ним спокойна страна, всегда что бы ни происходило. Дай ему силу.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце XVIII века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» — творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» — это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения: черкесский, русский.

0: сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох. Из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт – именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Есть в Мурманске мемориал защитникам Заполярья. Он посвящен героям, защищавшим северные рубежи страны во время Великой Отечественной войны. Его открытие в 1974 году было приурочено к 30-летию победы над немецкими войсками в Заполярье. Огромная, высотой в 35,5 метров фигура солдата в плащ-палатке – главная смысловая часть монумента. Памятник получил в народе второе название – «Алеша». Его видно практически из любой точки города. Это одно из самых высоких сооружений подобного типа в России. Рядом находится просторная смотровая площадка с панорамой Мурманска и окрестных сопок, а также расположенный вокруг Семеновского озера парк.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире поэт Александр Шаганов.
3: Вопрос от слушателя, да, который и предварит ту самую композицию, которая действительно, ну я сам лично, какое-то мероприятие было написано «Народная да, песня». Да. Итак, Александр, как родилась песня про коня? Откуда пришла идея? Сразу почувствовали, что сочинили что-то особенное.
4: Да. Знаете, эта песня как воспоминание о своих детских годах, которые я проводил летние месяца под Владимиром, под Суздалем, где откуда мой род, по отцовской линии, да, и вот спустя годы, да, я придумал, август 93-го года, ну, я придумал на музыку Игоря Матвиенко, мы никогда не думали, что у нее будет такой успех устойчивый, эта песня действительно, вот она, знаете, не то что знакомая многим, а, смею надеяться, и любимая очень многими людьми, и вот один мой знакомый художник, он сказал, ты понимаешь, очень лестные слова вот в мой адрес, он сказал, знаешь, говорит, есть гимн страны, а есть гимн народа.
3: Да.
4: И я, конечно, благодарен этой песне. И у меня сейчас есть возможность ее исполнить, с вашего позволения.
3: Более того, это настолько эксклюзивное, да, исполнение. Я думаю, что вы не слышали никогда в исполнении Александра Шаганова, да, эту песню.
4: Строго не судите, дома уже никто не слушает, а тут чудесная возможность для вас исполнить.
3: Итак, «Конь» в исполнении Александра Шаганова в эфире «Радио Гордость».

0: дай Бог всего-всего. Вот всем нашим радиослушателям, кто вместе с нами, здоровья покрепче, да, мир вашему дому. Спасибо, друзья. Авторское исполнение.
1: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Валерия Бокова. Профессиональный музыкант, педагог по вокалу, родом из певучей Смоленской области. Свой путь начала с песни об отце, приуроченной к его юбилею. Валерия – финалистка конкурса «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, победительница всероссийского конкурса «Песни Победы». На радио «Гордость» звучит ее песня «Океаны», созданная в конце прошлого года. Слушаем Валерию Бокову «Ты и я, мы целая вселенная» на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Инна Кучерова. Кофе, сахар, кружки.
1: Кофе, сахар, кружки. В кухне у окна плачут две подружки. Осень и война. Осень уверяет, что во всем права. Листьями швыряет, ветром рвет слова. А война едва ли что-то скажет тут. Осень люди ждали, а ее клянут. И война закурит, пустит едкий дым. Он, коснувшись улиц, ляжет у воды. На Петровке в двушке будет тишина. Здесь живут подружки. Осень и война.
2: Донецкая поэтесса, журналист, волонтер Инна Кучерова живет в Донецке. Не покидала город все годы военного противостояния. Только переехала в так называемое беженское жилье, когда жить в Кировском районе стало совсем небезопасно. Петровка из прозвучавшего стихотворения – это Петровский район Донецка. Он тоже постоянно обстреливается. В некоторых местах расстояние от позиций противника до жилых домов не более 500 метров.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
5: Ну, как вы уже догадались, дорогие друзья, на сцену прямо сейчас мы приглашаем победителя номинации «Голоса Абхазии» Валерия!
6: На сцене Валерия с песней «Процветай, Абхазия!»

0: Браво, Валерия! Спасибо, Итагуб, это было просто восхитительно. Будем ждать песню «Процветая Абхазия» в эфире радиостанции «Гордость». Еще раз ваши аплодисменты.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад, в школьные годы, она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помощь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессии. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Селебрити – публичные персоны, известные и популярные, модные и ухоженные, звезды ток-реалити-шоу, блогеры-миллионники, лица рекламных кампаний, ведущих брендов. Слово пришло к нам из английского языка и переводится предельно точно – знаменитость. Среди селебрити – певцы и музыканты, актеры и телеведущие, спортсмены, дизайнеры, модели, юмористы, стендаперы. Их главное отличие от коллег по цеху связано с тем, что они стали знаменитыми не столько за счет талантов и навыков, сколько благодаря постоянному присутствию в актуальном медиа-контенте. Их главная задача – не творческие достижения, а поддержание своей популярности как в традиционных медиа, так и в соцсетях. Говорим с уважением, потому как это самая настоящая работа, связанная с серьезными затратами времени, сил, нервов. Награды за труды, крупные контракты и долгосрочное партнерство с рекламодателями. Выгода обоюдная, поскольку селебрити-маркетинг – один из мощнейших инструментов в продвижении бренда. А то, что в окружении за глаза их называют жаргонным словом «селебы», так еще и лучше, очень созвучно с латинским исходником слова «celebrity celeber», что также означает «знаменитый, известный, прославленный». История одной песни.
3: В марте 1985 года, в дни весенних школьных каникул, вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
4: Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в сирене. серебряной росе.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Знаете, жизнь — это такая штука, в которой есть постоянный выбор. Нравственные ориентиры нам скорее помогают не сбиться с пути. Так бывало, что в моей жизни, я думаю, как и у каждого человека, предлагали какое-то быстрое решение той или иной проблемы или достижение цели каким-то не совсем честным путем. Но это как-то шло всегда вразрез с моей совестью, с моим воспитанием, восприятием. И я всегда старался выбирать сложный путь, но открытый, чтобы я мог честно, открыто смотреть людям в глаза. Честность, порядочность и верность, они проявляются в мелочах. Каждый день. И это отражается в текстах, которые я пишу, и в музыке, которую создаю. Но я знаю одно. Как бы ни было сложно, в какой бы ситуации ты ни оказался, пусть даже на пороге смерти, всегда надо оставаться человеком, всегда надо жить по совести до последней минуты, до последней секунды.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Большой московский государственный цирк, крупнейший в Европе. Здание площадью 3000 квадратных метров на проспекте Вернадского одновременно вмещает 3400 зрителей. Самое первое представление здесь состоялось в 1971 году для строителей цирка. Это уникальное сооружение, где установлена система сменных манежей для ледовых, конных, водных и других программ. Такая же подъемная система применялась в ракетной установке «Тополь». Так как технология была секретной, из всего коллектива цирка доступ к ней имели лишь 5 человек. Гриф строго секретно сняли к концу 90-х. Кстати, для машины Леонида Брежнева, который очень любил цирк, в здании построили подземный гараж, откуда на специальном лифте можно было подняться сразу в правительственную ложу, минуя фойе. Вот такая невыдуманная история циркового закулисья.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Знаете, где можно увидеть один из первых кораблей эскадры Петра Великого? В Воронеже. Ведь именно в этом городе император начал строить русский флот. Об этом напоминает уникальная, полностью рабочая копия линейного корабля «Гота-предестинация», точно воссозданная из столетней сосны по старинным рисункам. Она ходит под парусом и на веслах, а на борту расположен музей русского военно-морского флота. Есть в Воронеже и свой океанариум, единственный в Черноземье. Он, между прочим, старше московского, а 10 лет назад вошел в топ-10 океанариумов Европы. Еще один символ города – дом коммуна «Гармошка». Это шедевр конструктивизма воронежского архитектора Николая Троицкого. Отдельная гордость Воронежа – Благовещенский кафедральный собор. Это один из самых высоких православных храмов мира – почти 100 метров. Едем в Воронеж и слушаем Алену Максимову «Мой край воронежский» на частоте 96,8 FM. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бардак – интересное слово. Считается, что оно заимствовано из тюркских языков в значении «горшок с широким горлом». Именно такое определение дает российский лингвист Макс Фасмер. В любом случае, это значение устарело. Сейчас турецкий «бардак» – это чайный стакан с характерным сужением в середине, иначе «армут». Второе значение слова «бардак» – беспорядок, хаос. И здесь есть несколько версий. Первое. Вместительный глиняный горшок нередко служил хранилищем мелочей, чтобы не валялись повсюду и знать, где искать. Не напоминает, случайно, автомобильный бардачок? По другой версии, русский «бардак» образовался от созвучного и, опять же, тюркского слова «кавардак». Изначально это жаркое из мяса и тех продуктов, что найдутся под рукой. Опять же, смесь, путаница, неразбериха. То есть бардак и кавардак в русском языке стали практически синонимами. При этом бардак считается словом грубым, даже жаргонным, а кавардак – нейтральным. А все потому, что бардаком некогда называли публичный дом. Это своего рода эвфемизм, то есть замена неприличного понятия более приемлемым. Французское слово «бордель» исключает двойное толкование, а «бардак», созвучное и исходному «бордель», и «кабак», и «кавардак», звучало несколько пристойнее. Но осадок остался, а потому используется это слово все реже. Автомобильного бардачка вполне достаточно.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Андрей Григорьев – выдающийся ученый 20 века и академик, чьи работы были посвящены общей теории физической географии и методам физико-географического районирования. Он доказал, что исследования в этой области помогают разрабатывать эффективные стратегии охраны природных ресурсов. Григорьев создал методику комплексного анализа географической оболочки, что значительно повысило точность исследований. В его трудах освещены принципы физико-географического районирования и характеристики типов географической среды, включая климатическую зональность, рельеф, почвенный покров, гидрографию, флору и фауну. Он подчеркивал важность изучения физической географии для понимания взаимосвязи между природой и обществом. Григорьев оставил богатое научное наследие. Его работы продолжают изучать по всему миру. Одним из его значимых достижений стала теория географической оболочки Земли, которая рассматривает взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Григорьев выделял основные процессы в этих оболочках и подчеркивал необходимость комплексного подхода, объединяющего методы различных наук. Его открытия существенно повысили эффективность географических исследований и закрепили физическую географию как важную область знания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Алла Поспелова. «Христос воскресе».
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. На каком языке они молятся? В касках свечи и куличи. Помолчи, помолчи, помолчи. Со всей глупостью бабьей не вой. В этом окопе кот, в этом прикормлен кит. В каждом окопе свой поп кадилом кадит. Христос воскресе из мертвых. Не воскреснут Петр и Петро. Не воскреснут Василь и Вася. Безразлично твое согласие. Помолчи, помолчи, помолчи. Не кори равнодушье небес. Прекрати свой захлеб истерический про процесс исторический. Не твоих масштабов процесс. У холопов чубы трещат. Тут крутого замеса мальчики. Каждый знает ни шагу назад. И пасхальная ночь легла на разорванные
4: тела.
5: Поэт Алла Поспелова написала это стихотворение 24 апреля 2022 года, в день православной Пасхи. Ровно за 23 года до этого, тоже на Пасху, страны НАТО начали бомбить Югославию. Эти же самые страны сегодня вынудили нас защищаться. Россия до последнего пыталась все решить миром.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».

0: энергия, ой, как нужна.
1: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».

0: 1939 году 22-летний боксер Николай Королев был уже двукратным абсолютным чемпионом СССР, окончил школу тренеров и стал курсантом школы летчиков-истребителей, а также получил травму и был вынужден уволиться в запас. Когда началась Великая Отечественная, Королев просился на фронт, не взяли, но он проявил настойчивость и оказался в партизанском отряде под началом полковника НКВД Дмитрия Медведева. В ноябре 41-го боевая группа попала в окружение, Медведева ранили. Королев взвалил командира на плечи, но далеко уйти не удалось. Наткнулись на немецкий дзот. Боксер опустил раненого на снег и поднял руки, показав, что сдается. Навстречу бежали пятеро фашистов. С Королева сняли автомат и подвели к дзоту. Трое спустились вниз. Двоих оставшихся Николай отправил в нокаут фирменными королевскими ударами и швырнул в дзот гранату. От взрыва сам получил контузию, но путь был свободен. Вскоре удалось выйти к своим. Вместе с командиром Королева отправили в госпиталь, а вскоре наградили орденом Красного Знамени. На фронт Николаю попасть так и не удалось, врачи были категоричны. Но в большой спорт он вернулся, и титул абсолютного чемпиона СССР подтверждал еще дважды.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, где можно увидеть памятник дворнику? Есть в Белгороде улица 50-летия Белгородской области. Лет 10 назад ее сделали пешеходной и превратили в настоящее туристическое сердце города. Одна из жанровых скульптур как раз выразительный дворник в кепке, похожий на традиционного Владимира Ильича. Есть и оригинальный конь, собранный из металлического мусора. Сразу видно, что в области сознательно относятся к экологии. Кстати, старенький «Жигуль» местные умельцы превратили в яркую цветочную клумбу. Фасады на улице украсили неброскими, но красивыми граффити. Ну а оригинальные солнечные часы – настоящее украшение города.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт».
3: В живой, честной организации «Лисёна Арт» оно всегда так. Вот, ну, собрались шить пледы. Ну, потому что пледы на фронте, в госпиталях нужны. Кто-то нашел ткань. Кто-то нашел нитки там, кто-то предоставил финансы вообще не участвуют. Здесь простое человеческое участие, вот то самое волонтерство. И в один прекрасный момент один из преподавателей говорит: слушайте, а я же занимаюсь проектировкой вещей. Ну,
4: дизайн одежды. Наша Маргарита.
3: Да, мы же можем делать, да не только пледы, мы же можем делать пижамы.
4: А у них как раз был запрос в Амвросиевском реабилитационном центре, собственно, куда вот Саша и говорит, мы приехали. Был запрос о том, что нам бы очень было здорово во что-то одевать ребят. По той простой причине, что это не государственный реабилитационный центр. Я более того скажу, этот центр возглавляет Федько Дарья Витальевна, которая настолько уникальная личность, мне хочется честно кричать на всю Россию об этом подвиге. И мы с Александром, с командой уже говорили о том, что у нас есть на примете будущий наш проект, как мы хотели бы отметить этих уникальных людей. Мы даже придумали ему название, это будет проект «Добрые имена». Потому что чаще всего мы всегда говорим о тех ребятах, которые возвращаются с зоны специальной военной операции с орденами, медалями. Хотя, честно скажу, для меня каждый парень, побывавший там, герой. Но я вспоминаю 6-й класс, когда я приехала к бабушке в гости. И вы знаете, она хлеб хранила в эмалированной кастрюльке. И она крошечки вот так собирала и говорила, что я их отдам курочкам. И для меня тогда в 6-м классе был, наверное, какой-то странный поступок бабушки и непонимание. Ведь папа привез с мамой там столько хлеба, всяких булочек, конфет. Для чего она прячет хлеб в кастрюльку? И вы не поверите, до мурашек, когда ты проживаешь сейчас эту историю, когда 3 года назад вот супруг, приехав туда, тогда, правда, были непростые времена. Да, наше государство действительно очень сильно старается и помогает, но волонтерский вклад и труд никто не отменял, и мы точно так же дома, как когда-то мне рассказывала в 6 классе моя бабуля с дочкой, сушили хлеб, чтобы ребятам на выход формировать пакетики с сухим хлебушком, банку тушенки, шоколад, что-то такое целостное, съестное, что парень, находящийся на посту 3-4 дня, мог просто-напросто подкрепиться. Но я к чему? Вот эта цепочка прослеживается, да? Наши бабули, наши люди-герои, которые прошли уже этот путь, наверное, на генетическом фоне передают нам. И у меня родилась идея говорить о тех людях, которые здесь, дома, в тылу, но они же тоже причастны к этой победе. Да, у них нет орденов, да, у них нет медалей, и они это, в принципе, делают не для того, чтобы про них говорили, но мне так хочется показать этих людей. Вот ту же Дарью, да, которая отдала все накопления, оставшиеся после у того, что ушел в иной мир ее дедушка с бабушкой. И представляете, она на эти деньги, она не полетела за границу отдыхать. Она не использовала их какие-то там свои чересчур замерные блага. Она просто нашла старое заброшенное здание, и на эти деньги она его отреставрировала. И сейчас процесс реабилитации ребят проходит лично за средства Дарьи. Это уникальные люди, про них нужно просто кричать на всю Россию. И самое удивительное, мы, наверное, все вот так, я всегда говорю, что у меня уникальная команда, это моя гордость, это моя отрада. На сегодняшний день, вот Саша не даст лукавить, у нас 57 неравнодушных сердец, которые, он прав, совершенно на безвозмездной основе, после своего основного рабочего дня. Мы дополняем и помогаем друг другу по силам и по мерам, кто чем может, кто-то какими-то своими связями и возможностями, кто-то, как например, Мещанская Слобода, и отдельное тоже спасибо Мещанской управе, нашли нам возможность предоставить мастерскую швейную, где наши девочки шьют ребятам в этот же реабилитационный центр вещи. Наш прекрасный департамент труда и социальной защиты населения. Это вообще уникальные люди, которые также увидели в нас ценность и значимость и помогли, направили, дали пространство, помогли его обустроить и всегда помогают. И в сборе гуманитарной миссии. Да, они не говорят про себя. Они просто как будто бы молча в стороне, но они делают не огромнейший вклад для того, чтобы нас поддержать и помочь нам реализовывать наши дела.
5: А мы, друзья, говорим об этих уникальных людях, об этих добрых, искренних, настоящих людях. Здесь в эфире «Радио Гордость». У нас Ольга Тихонова, руководитель центра «Лисёна Арт» и волонтер центра Александр Бордик. «Лисёна Арт» — центр творческий. И мы находимся на музыкальной радиостанции. И хочется уже послушать песню, что называется, в тему нашего разговора. Вот что бы вы предложили нам?
4: Я, наверное, позволю себе передать слово Александру, потому что именно он начинал очень масштабное, красивое, праздничное мероприятие, Всероссийский патриотический фестиваль «Папа, я жду тебя дома». И, наверное, он сможет выбрать песню, зная, что есть песня очень близкая и дорогая моему сердцу.
3: Да, у Ольги Александровны с этой песней связано свое собственное воспоминание, но я ее попросил бы поставить, потому что привел меня буквально за руку в центр «Лисёна Арт» мой хороший друг, с которым мы дружим уже много-много-много лет, депутат Московской городской думы, известный музыкант Родион Олегович Газманов. Он написал песню «Затишье», он исполнил песню «Затишье» с дочкой Ольги Александровны Ариной на фестивале, Всероссийском фестивале «Папа, я жду тебя дома». И было бы здорово послушать прямо сейчас песню Родиона Газманова, которая называется «Затишье».
5: «Затишье» от Родиона Газманова, нашего друга, кстати, тоже, на радио «Гордость». Ну а затем вернемся, продолжим общение с Ольгой Тихоновой и Александром Бордиком.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что один из домов в Копейске воспет Александром Градским в автобиографии? На проспекте Маленкова в доме 6 мы жили клёво. Это совершенно реальный, ныне существующий трехэтажный дом. На первом этаже расположено управление архитектуры и градостроительства. Здесь в детстве и жил певец с семьей. Отец его, Борис Фраткин, работал на машиностроительном заводе неподалеку. Сейчас адрес дома Градского – проспект Ильича, 6. Как и поется в автобиографии, проспект Маленкова переименовали еще в советское время. Есть легенда, что в 80-е годы певец приезжал в Копейск, зашел в квартиру, где когда-то жил с родителями, и полночи пел свои песни новым хозяевам.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
0: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шеферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Виа Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в Московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Мара.
1: Гражданственность – это гражданская позиция человека, его отношение ко всему, что происходит в его стране, в его государстве. Напрямую связано с патриотизмом, гражданственность – это всегда поступки и действия. Прийти на выборы и проголосовать – это гражданское действие. Отправить средства в поддержку наших бойцов на фронт – это гражданское действие. Отдельная тема – это гражданская позиция или ее отсутствие у творческих людей. Бывает такое мнение: зачем музыканту, артисту озвучивать свою позицию по поводу происходящих событий? Пусть он просто поет, развлекает и не высказывает никаких суждений. Но именно творческий человек влияет тем, что он делает, на огромное количество людей. Он способен пробуждать в людях чувства, эмоции и побуждать их на поступки. Он своими словами, текстами, песнями показывает людям примеры, показывает ориентиры, показывает путь. Музыкант и поэт не может не быть гражданином. Он общается с огромной аудиторией, и это огромная ответственность. От гражданской позиции музыканта и поэта зависит гражданская позиция его аудитории. Сильный фильм может повлиять на выбор пути человека. Мощная песня вдохновить на подвиг. Искусство всегда должно быть гражданственно, сопричастно судьбе страны.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Спасибо большое, друзья. Это был ансамбль «ЛВ», наше небольшое выступление. Ну, а сейчас я хочу пригласить на сцену и вместе с вами спеть песню, которую вы от нас давно ждете. Наверняка. И я приглашаю сюда Султана Лагучева с его друзьями. Я сам не ожидаю этого номера. Я не знаю, как все это получится, но должно получиться великолепно. И звучание удивительно для моего, потому что я привык, для меня это очень непривычно. Всегда мы пели акапелла. Сейчас мы с ребятами. Да?
3: Выйду ночью в поле с конем. Ночь.

0: аплодисменты не смолкают.
1: Николай Расторгуев, Султан Лагучев. Это было невероятно.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Георгий Флёров, советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 1913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт. Ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства челобитной, также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кланяется. А есть у чела и современный потомок – челка – прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаизмов пока не собирается.
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Я постараюсь своими словами о всех традиционных русских нравственно-духовных ценностях рассказать через аллегорию с музыкой, моим ансамблем, и нотами, и мелодиями, и гармониями. Например, жизнь. Вот жизнь как живой концерт. Дубли нет, фонограммы нет. Все по-честному. Играешь, вкладываешь душу в каждую ноту, либо ты просто имитируешь звук. Я это на сцене чувствую, когда отдаешься без остатка, зал отвечает энергетикой, живой, аплодисментами, двигается с тобой в одном ритме. И тогда рождается магия. То же самое в жизни. Чем искреннее ты живешь, тем ярче резонанс. Время жизни, оно как метроном. Оно не ждет нисколько, ни секунды. Назад не перемотаешь. Каждая минута – это новая фраза в твоей партитуре. Финал мы знать не можем. Но мы можем выбирать, как звучать здесь и сейчас. Вот сейчас мои сыновья уже играют, подросли и играют со мной на одной сцене. Я понимаю, что жизнь – это возможность создать такую мелодию, которая переживает тебя. Она не только в записях, она в сердцах тех, кому ты передал умение слушать, чувствовать, звучать. В этом, наверное, и есть парадокс вечности. Вечность складывается из мгновений, которые ты прожил по-настоящему.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас.
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он, у него даже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал музыку, аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые произносят неправильно почти все. Сосредоточение. Одно из них. Да, именно так. С ударением на третью «о». Вне зависимости от того, о чем идет речь. О сосредоточении интеллектуальных сил или сосредоточении войск. Никакие другие ударения тут не допускаются. Как запомнить правильное ударение? Ни у кого не возникает желания ошибиться в слове «сосредоточен». Используем как проверочное и вспоминаем бессмертного Владимира Высоцкого, у которого будущего героя Советского Союза Сережку Фомина не любили за то, что он всегда сосредоточен. Ну или считаем буквы «О».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес в 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии из-за трудности оценки частоты исполнения, по неофициальной, потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке, а одно из главных его достижений – тренерское. В 92-м после распада Советского Союза он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне одержали победу в командной зачете. 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Какие люди! Своими словами. Своими. Поэты Донбасса. Поэты Александр Антипов. Снежная дата.
3: По образу подобию учителя истории, по образу подобию учителя обыстоленную в поселке Школота. Снежную в поселке. У них работа спорилась, они друг с другом спорилась. И вот был друг вселенная, в которой суета, вселенная, в которой не суета. Но бабе-то ей нравилось. Но баба пришла с работы оттепель, и баба след проспорил теперь. И весна за эту оттепель, дождем потом проставилась. И у забора ветхого оттаял, и у забора ветхого оттаял. Одно и то же облако по небу плыло лодочкой. И пацаны на великах гоняли взад-вперед. А как июль наметился своей вишневой мордочкой, по сонной главной улице ударил миномет. Учительницу ранило, а пацаны отправились на этих самых великах в волшебную страну. Свистели мины, падали, им это очень нравилось. Они с рождения самого боятся тишину. Для бравых минометчиков то дело было маленьким. У них давно по ордену, их семьи очень ждут. Они прицельно жахнули, так там одни москалики. И значит, орки новые из них не подрастут. А приключилось это все в 2015-м, и пацанам тем было бы сегодня 20 лет. По киевскому телеку галдят: у нас нет нациков. Да только баба Снежная не верит в это, нет. Ее слепила заново, по образу подобию учителя истории, другая школота. Стоит бабенка Снежная у детского надгробия, и по соседней улице работает арта.
4: Александр Антипов – поэт, артист Московского театра поэтов и Москонцерта. К патриотической поэзии он обратился задолго до начала СВО. В прозвучавшем стихотворении «Реалии 2015 и 23 годов». Эти стихи положены на музыку и стали песней.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.
3: История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.